0: he wrote on his Substack post. And as a matter of fact, you can find them on Substack. This is Minocqua Brewing Company Times on Substack. You can find them there. And there's all sorts of information. He's got all the details as well from, you know, from the correspondence he's had about this. So you can find that Substack page and purview. Maybe I'll link to it on the socials a little bit later on. We're going to fight the state of Wisconsin tooth and nail. And once again, they'll have to pry me out of my tap rooms before I start stop selling beer to thirsty progressives who come to visit us. That is a Wisconsin man right there. That is a Wisconsin man. He went on to list each of the rules of the DOR, Division of Alcoholic Beverages, has claimed that the company had broken and explained why he believes the minor violations do not warrant the shutdown. The company, which has locations in Madison and Minocqua, has until August 4th to appeal the revocation. Wisconsin's DOR said in an email to the Independent, the Division of Alcoholic Beverages is dedicated to the fair and consistent enforcement of alcohol beverage regulations in Wisconsin. The division is required to follow and implement state law, including ensuring permit holders and licensees follow all applicable laws and regulations. The division takes appropriate actions when these laws are not followed. I'll come back to that in a second here. As the agency carries out an investigation, Bangstad said he shared his concerns that he might be getting pushed out of his business due to his vocal political views rather than the reported violations. Now, I'm going to just say this as a person who has worked in, I've been a volunteer and served in local community government and stuff like this. There is a bias in most of these decisions. I mean, don't get me wrong. When you have someone like a landlord who has, you know, and we all have heard these cases of landlords that have keeping their tenants in squalor, basically. What you don't want here is that the landlord has probably been cited and regulated a few times. It's just that they, you know, and it's not that they hadn't done things wrong. It's just that at some point, no one thought that that was bad enough to try to shut down. And then suddenly media coverage of the bad landlord gets out and everyone's like, oh, we're sure we're got our serious wagging finger out now. It was interesting. I saw this story at the same time yesterday. I talked about these evangelicals that are jumping on airplanes and trying to give, you know, forced religious content to the people traveling in an airplane and acting like this is their right to do, to be on a private airplane and basically force their version of Christianity onto all the people there. The same people, and as I said yesterday, that if a Muslim man stood up and said, I want to tell you about Allah and the Quran, they would, oh my God, how dare you force this on me? They would be the biggest victims of all time. There's a video out of a woman basically being asked to get off the plane because she tried this crap. And they were saying it's not about your religious, it's about the fact that you're annoying people. And is this religious persecution? I want to remind people that Target Company also had, before they started having their financial problems, they allowed one or two right-wing extremist knuckleheads to get in their stores and scream about transgender swimsuits. And they went, oh my God, we have to treat this as so important. And yet, on the other side of it, you have somebody who's a private business who makes a statement. You may agree with it, you may disagree with it. That should not be the reason why they are getting shut down. And my guess is these violations, generally, considering how many breweries, small breweries are in Wisconsin right now, I'm going to guess that this is nothing unusual outside of somebody wants to send a message. And that is something that you've seen in Wisconsin with this, and it's kind of this inertia of the extremist conservatives that it took over Wisconsin for a while under little Scotty Walker over there when he was there. That basically you have this situation where there are these zealots that are in government that do want to push a conservative agenda. They'll ignore clear problems that conservatives do while they'll enhance things that the left does. So go over, find his Substack page. I'll post a little bit later on. Help him out, because my guess is this has far more to do with their political point of view than it does with actual violations of anything going on. That's at least my belief on this. I've actually talked to Kirk before. Very nice guy. So I'm on his side on this one. Hopefully they can get this fixed and so people can enjoy a brew. Seattle, Chicago, I'll talk to you tomorrow. Minneapolis, St. Paul, hour two up next.
1: views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
2: I'm Dr. Anthony Lizerwitz, and this is Climate Connections. From Little League tournaments to preseason football practices, young athletes often play outside on hot summer days. And as the climate warms, they're increasingly at risk of heat-related illness. Jessica Murphy, an assistant professor of exercise and sports science at the University of North Carolina at Chapel Hill, says kids in some communities are more vulnerable than others. The dangers are often greatest in cities because concrete and asphalt absorb heat.
3: We can experience much higher temperatures in these areas than others that have more green spaces.
2: And she says youth sports teams often lack resources to help keep kids safe, like cold water immersion tubs to use in an emergency, or professional athletic trainers who are experts in player safety.
3: Their presence alone can be such a luxury, and not every child has access to those things.
2: In low-income areas, teams may also lack access to air-conditioned buildings, so they cannot move inside on extremely hot days. So Murphy says it's important for coaches and families to be aware of the risks of extreme heat and take steps to keep all young athletes safe. Climate Connections is produced by the Yale Center for Environmental Communication. To learn more about climate change, visit climateconnections.org.
4: NBC News Radio, I'm Scott Carr. President Trump is suggesting he could withdraw Todd Blanche's nomination for the post of U.S. Attorney General until two Republican holdouts are out of office. Trump posted to social media he has no objection to temporarily withdrawing the nomination if Senators John Cornyn and Tom Tillis do not, as he says, do the right thing. Cornyn and Tillis have said they won't vote to confirm Blanche until receiving assurances from the White House that Trump's proposed anti-weaponization fund at the Justice Department is completely scuttled. Reports say the world's richest man, Elon Musk, plans to spend at least $100 million to help Republicans in the upcoming midterms. Reports say Musk has authorized his super PAC to spend the money in at least eight states to help Republicans in November. Musk was a major backer of President Trump in 2024. Republicans in the Senate are planning to vote next week to hold Dr. Anthony Fauci in contempt of Congress.
5: People reacting after Dr. Fauci invoked his Fifth Amendment right more than 100 times during a three-hour congressional hearing related to the coronavirus pandemic.
6: Well, we need to know what he thinks. You know, him exercising the Fifth Amendment is a way of avoiding the important questions that, you know, we need answers to.
7: That in itself shows, give full transparency if you feel as though you handled things correctly.
5: Kentucky Senator Rand Paul releasing what he called Fauci's diary from the pandemic. Dr. Fauci has been granted federal immunity, but Florida's attorney general is launching his own investigation into Fauci. I'm Natalie Migliori.
4: The police chief in Seattle has resigned after questions over his absence during a chaotic shooting at a downtown food festival last Sunday. Mayor Katie Wilson's office has confirmed police chief Sean Barnes has stepped down, following reports saying Wilson had asked Barnes to resign or face termination. Scott Carr, NBC News Radio.
8: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
9: Итак, со мной сегодня в студии, или точнее сказать на связи, Виктор Судаков из города Екатеринбурга, из России. Виктор, большое спасибо, что ты согласился. У вас рано, у вас 8 утра, у нас 8 вечера сегодня. Надо же вот так, 12 часов разницы. Вот, но откровенно сознаться, у меня беспокойство внутреннее, какая-то тревога. Может быть, это незрелость, может быть, я очень чувствительный человек. Но последние события некоторые и попытка это все как-то анализировать вызывают, ну, буквально внутреннюю тревогу и беспокойство. Я сразу хочу сказать, чтобы и зрители были в курсе, что мы разделим нашу беседу сегодня с Виктором на три части. В первой части мы поговорим в целом о сверхъестественном. Очень как бы хотелось получить цельный такой взгляд вообще, что говорит на этот счет Библия. А вторую часть мне бы очень хотелось расспросить Виктора о его личном духовном пути, как он развивался, в какой школе рос и к каким выводам со временем пришел. Все, что касательно чудес, сверхъестественного, исцелений, пророчеств и даров духовных. И третья часть – это фильм, который недавно вышел в Соединенных Штатах, и он очень затронул, можно сказать, общественность, особенно христианскую. Это «Cessationist», от слова «cease», то есть прекращение, да, остановка. Мы попробуем сделать короткий анализ этого фильма. По-русски это «цессационизм». Правильно, Виктор, я произношу?
10: Да, «цессационизм». «Цессационизм». Ну, по-русски, да.
9: Да. Вот, так мы построим нашу беседу сегодня. Итак, в самом начале, снова же, в Соединенных Штатах у нас сейчас появился новый термин. Деконструкция, deconstruction. Это, можно сказать, попытка разобрать на части, не просто в целях реконструировать, а деконструировать целые доктрины, целые взгляды. Многие церкви этим вынуждены заняться. И мы даже думали в церкви «Дом хлеба» осенью сделать целую серию, поднять вопросы, которые приходится деконструировать, и потом по чуть-чуть снова собирать, поскольку подвержено большой критике целое движение, целая доктрина и так далее. Вот смотри, текст 2 Фессалоникийцам 2.1 и выборочно. «Смотрите, чтобы никто не ввел вас в заблуждение никаким образом. Он, то есть Антихрист, будет выдавать себя за Бога. Он будет действовать, являя разнообразные силы, ложные знамения и чудеса, совершая всякие злостные обманы, которым с легкостью поддадутся люди». 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Еще раз. Он будет выдавать себя за Бога. Мне кажется, здесь суть главного обмана будет заключаться, что люди будут воспринимать это как силу Божью. И тот текст в Деянии 8, там был один человек по имени Симон, который раньше занимался в городе колдовством, изумляя жителей Самарии. Сам он выдавал себя за кого-то великого. Все люди, простые, знатные, слушали его с восхищением и говорили: «Этот человек – проявление всемогущего Бога». А восхищались им, потому что он уже долгое время удивлял людей своим колдовством. Как ты со своей стороны, как пастор и аналитик, можешь вот проанализировать и эти тексты библейские в целом, вот отношение верующих людей к сверхъестественному? Пожалуйста.
10: Ну, знаешь, Алекс, когда мы в последнее время очень много говорим про реформацию, да, вот несколько лет назад был праздник реформации. По существу, реформация, возвращение к истокам, возвращение к корням, она же невозможна без деконструкции каких-то вещей. И когда Лютер занимался реформацией, он же с чего начал? А как раз с деконструкции. И эта деконструкция была прежде всего связана со сверхъестественным, потому что обожествлялись мощи, обожествлялись всевозможные реликвии. И отцы реформации, они же и высмеивали, говорят, что если там составить из костей там некоторых святых, то сороконожки получаются настоящие, да? То
9: есть и вот такое это количество, вера... такое количество святых мощей, да, получается, да. Там конечностей,
10: да, на такое одного количество святого. Рук получается ног, что чудовище выходит, да? Они это, конечно, со своей стороны высмеивали, но они точно так же, они сталкивались вот с такой какой-то слепой верой в сверхъестественные странные проявления, сверхъестественные какие-то вещи, да. И Лютер это много разоблачал, помимо индульгенции, потому что это на этом бизнес делается, как и сегодня, точно так же. Это же не просто чудеса ради чудес там, или ради любви к людям. На этом всегда наживаются, как во времена Лютера монах Тетцель, да, наживался, продавая эти мощи за определенные пожертвования, да, прощение грехов за пожертвования. Вот. Точно так же и сегодня происходит вот эта такая некая вера в сверхъестественность. Да? Я абсолютно убежден, что вот что меня всегда удручало в христианстве. Я, в отличие от тебя, Алекс, не из христианской семьи. Да? Вот. И когда я пришел, было несколько так наивно расположен, да, потому что вот в науке очень важный метод, ведь ученые, даже гениальные, они могут ошибаться, но последующие поколения, они их изучают, они исследуют, и если видят ошибки, даже у гения, в конце концов, они как бы все налаживают по своим местам, все расставляют, да, и исходя из этого, двигаются дальше. И никто не говорил там, вот это же такой великий ученый, он не может ошибаться. Да почему? Если его идеи или его гипотезы не проходят проверку на практике, то он, какой бы он гений ни был, ну в чем-то, значит, он ошибся. У нас, у христиан, чаще всего не происходит. Почему, я думаю, такое часто противостояние, деконструкции, да? Мы думаем, нельзя говорить о плохом, мы позорим себя перед миром, как бы. То есть не то, что мы порой лжем, мы позорим себя, а тем, что мы пытаемся эти как-то ошибки изобличать. И выходит так, что из поколения в поколение мы, верующие, одни и те же ошибки повторяем и повторяем. Развитие из-за этого не происходит. И мне, знаешь, очень нравится то, что мы говорим про деконструкцию. Ты затронул такой момент в язычестве, в оккультизме, да? У нас несколько лет назад в России по телевидению показывали фильмы Бориса Соболева. В общем, режиссер Соболев был, называется «Идущий к черту», где как раз произошла деконструкция всевозможных оккультных вещей. Он исследовал программы, наверняка в Штатах тоже есть программы типа «Битвы экстрасенсов». Не знаю, есть у вас такие, нет? Вот когда всякие оккультные люди, там разные багажники, в каком находится человек, они должны как-то по своим силам это определить, да? И оказалось, что там просто-напросто это обычная режиссура, ничего сверхъестественного не происходит. Этот фильм, он разоблачает, он показывает, что часто вот за всевозможными гадалками, за всевозможными экстрасенсами ничего, кроме бизнеса, не стоит. Все остальное – это очень хорошо срежиссированные вещи. И вот сам режиссер Соболев, он говорит, что я пришел к выводу, что здесь не только нет каких-то проявлений, их вообще практически не существует. То есть я исследовал самых ведущих.
9: Виктор, смотри, хочется вернуться к вот этому мистицизму католическому. То есть ты считаешь, что там действительно ничего сверхъестественного не было. Ну, исходя из той литературы, из тех источников, которые нам известны, то да, там больше это были фальсификации, люд был в своем большинстве неграмотным, это была игра на эмоциях, на чувствах и так далее. Кстати, в этом же фильме «Cessationist» они утверждают, что во времена реформации, особенно вот среди лютеран и кальвинистов, понятие сверхъестественного полностью отсутствовало. Если человек к этому был предрасположен, верил или там что-то подобное искал или практиковал, это автоматически обозначало, он не мог быть протестантом. Настолько категорическое отрицание всего сверхъестественного было в раннем протестантизме. Итак, мой вопрос еще раз. Ты считаешь, что в практике католической церкви, несмотря на их весь такой мистицизм, духовность такую, не было проявлений сверхъестественного?
10: Ну, я не могу сказать, что вообще не было. Я могу сказать, что мы, верующие, мы даже в оккультных там проявлениях, мы слишком преувеличиваем это. Слишком. Недавно я перечитывал книгу пророка Иеремии. В последнее время часто читаю эту книгу. Я перечитывал ее в новом русском переводе. Я на одно место наткнулся. Хочу прочитать это место. Это один стих, Иеремия, 10 глава, 5 стих, где в новорусском переводе это так звучит. «Эти идолы, как пугало на бахче, не могут говорить, их нужно носить, они не умеют ходить. Не бойтесь их, ведь они не в силах причинить вам зла, но и добра сделать вам не могут». Это очень сильно перекликается со словами апостола Павла, сказанными позже, «идол в мире – ничто». Так вот, здесь пророк Иеремия говорит, что проблема идолов не в том, что через них действует страшная черная магия, которая проклятие на тебя наложит всевозможное. Говорит, проблема, что люди уделяют свое время нестоящим вещам. Они и зла не причиняют, и добра не могут нам сделать. То есть в этом есть пустота. И поэтому я не могу утверждать, что вообще там ничего нет, но я считаю, что мы, христиане, мы и тьму вот в сверхъестественных проявлениях чрезвычайно преувеличиваем, боимся всевозможных там каких-то проклятий, наговоров и прочего, прочего, прочего. Вот в этом. Поэтому я считаю, что и в средние века точно так же это было слишком преувеличено, слишком преувеличено. И следствием этого сжиганием ведьм и прочие, прочие вещи, когда люди пытались бороться и вот до этого дошли.
9: Ну хорошо, но все-таки вот те же маги в Египте или откровенно языческие народы, где оккультизм, ну, это был совершенно другой уровень. Даже фильм Мела Гибсона «Апокалипто», да, ты смотришь и ты понимаешь, до какого размаха могло доходить языческое общество, вот эта вся среда с человеческими жертвоприношениями, идолам, богам. Если маги в Египте могли там воду в кровь превращать и другие вещи делать, но это же мы воспринимаем буквально, это же не была фальсификация.
10: Да, я и говорю, что, конечно, эти вещи, возможно, есть, но слишком преувеличивать так, что верующие боятся этого, вот, вот чего не стоит. То есть не нужно доводить до крайности и раздувать это до невероятных масштабов. Вот, вот о чем речь. Вот. Об этом, это не то, что мое мнение, об этом пишут и пророки. У Исаия это точно так же есть, да, что преувеличено, говорит, эти идолы безгласные, они вот, как сказал Иеремия, они вам ни зла не могут причинить, ни добра не могут сделать. Идол в мире – ничто. Поэтому апостол же Павел говорит, что проблема с идоложертвенным не в том, что я проклятие на себя навлеку, если буду его есть. Проблема в том, что я соблазню других своей свободой. Вот в чем проблема. А так, говорит, я свободно могу это есть. Мне это плохо не сделает.
9: Но между тем, у этого же Иеремии, если помнишь, когда остаток людей, которые были в Иерусалиме уже после Вавилонского пленения, они уходят в Египет. Если помнишь, там вот еще группа людей уходит в Египет. И они утверждают...
10: Они Иеремию с собой тоже пытались взять.
9: Да, и взяли. Да, взяли. И Иеремия им говорит, что ж вы кадите богине неба? Он им там говорит, вы же за это потерпели, вот ваш город, ваши города. А они говорят, что мы тебя слушать не будем, потому что мы кадили богине неба и будем продолжать. Потому что когда мы это делали, мы были сыты, у нас было всякое устройство. То есть у людей все равно была вот эта вера и предрасположенность верить в идолов, откровенных вот языческих вот этих чучел, как ты читаешь в новом русском переводе.
10: Ну да, Иеремия как раз их веру разоблачал, что вы не в то верите, вы в пустое верите. Вот. Но наш разум устроен так, что он часто из реальности выбирает именно то, что соответствует его убеждениям. Он как бы не замечает то, что не соответствует, и обращает внимание на то, что... И поэтому можно часто, вот я верил, и как-то получилось. Хотя при проверке, оказывается, это часто не так.
9: Да, вот мы затронули очень тонкий психологический момент. Вот смотри, слово «даже» или понятие «суеверия». Когда ты говоришь с настоящим суеверным человеком, он тебе будет говорить, по крайней мере, у меня это было, что ты мне доказываешь? Я тебе рассказываю, как это было у меня. И человек тебе рассказывает конкретную какую-то вещь, во что он там верил, был предрасположен к этому, и у него это случалось. И я на каком-то этапе начал понимать, что дьявол заинтересован. Я знаю, ну не то, что знаю, я догадываюсь, что у тебя есть своя версия вообще дьявола. Когда я читал твои последние публикации о мастере Маргарите, я не знаю, мне будет очень интересно когда-то поговорить об этом. Но все-таки вот я так сделал вывод такой, что дьявол заинтересован, чтобы люди верили в ложь. Они как бы этим дают ему права потом это делать в их жизни, потому что человек этого уже ждет, он уже убеждался, что этот механизм, этот алгоритм работает. И потому суеверный человек, он тебе доказывает на опыте, что у меня это случилось, это работает, так оно и есть. И получается, что мне кажется, что он своей верой дает права определенные, темным силам такое несчастье приносить его жизнь. Можешь прокомментировать?
10: Ну вот само слово суеверие, суетливая вера, вера в суе, да, связанная с суетными вещами этого мира.
9: Вера в ноль, да? Вера в ничто, вера в пустое.
10: Ничто, да. Но поскольку, тут я согласен с тобой, поскольку мы этого ожидаем, мы на это настроены, то это в жизнь нам, в нашу приходит. У меня лично есть пример из моей жизни, когда мой папа, он мне рассказывал, что когда он был молодым человеком, цыганка ему нагадала, что в 60 лет он умрет. В 60 лет он умрет. Мой папа, человек не суеверный, посмеялся над этими вещами. И все. Сейчас ему, вот мы несколько, на прошлой неделе мы справляли день рождения, ему 79 лет, жив, здоров, все с ним хорошо. Вот. Я знаю, что есть другие люди, которые скажут, а вот мне нагадали там, или моему папе нагадали, и так все произошло. Поэтому у меня недавно даже передача была про восхищение церкви, и там один мне человек такой комментарий говорит, он говорит, Виктор, ну что вы говорите? Я, говорит, сон видел, что вот будет восхищение церкви до скорби, говорит, а вы тут что-то тут. И для него, естественно, его сон намного более важен, чем там любые аргументы, которые можно по Писанию приводить. Поэтому если говорить о наших личных переживаниях, мы никогда не придем к общему знаменателю, поэтому имеет смысл о Библии говорить, да, о Писании говорить, вот да, там, на Иеремию, да, ссылаться, да, на другие.
9: Совершенно верно. Я хотел бы теперь задать тебе вопрос. Вообще, в какой школе богословской ты рос? Насколько я понимаю, это Ульф Экман. Или это один из учителей или лидеров, поскольку ты был или остаешься в движении, формально, неформально, сейчас оно все так поменялось в жизни, но я так понимаю, что это движение церквей, слово веры, и ты дружился, или расскажи немножко, мне просто интересен твой бэкграунд.
10: Я сам уверовал в конце 80-х годов в церкви нерегистрированных пятидесятников. Я там какое-то время, да, то есть мое такое знакомство с евангельским христианством началось в нерегистрированных пятидесятниках, чему лично я рад. Вот, и потом, через какое-то время, познакомились со служителями из Упсалы, из церкви «Слово жизни». И мы с супругой учились у Ульфа Экмана в библейской школе в начале 90-х годов. В Швеции учились. Вот, поэтому, конечно же, та библейская школа в те времена, не знаю, как сегодня, она была основана чисто на таком очень, не просто на учении веры, а на таком на радикальном довольно учении веры. Вот это то, что мы тогда впитали в свою жизнь, что мы приняли всем сердцем. Вот. И, наверное, один из таких кризисов в моей жизни как служителя, что у меня было несколько кризисов, что я, опять-таки, не негативно рассматриваю, потому что я абсолютно убежден, что кризисы помогают нам измениться. И часто Бог, чтобы как-то нас подвинуть, приводит нас именно к кризису, потому что, когда у тебя все хорошо, у тебя нет стимула меняться. Так вот, один из кризисов, это был примерно через 10 лет, в начале 2000-х годов, когда я увидел, что, ну, конечно, хорошо как бы верить и говорить, но должны же быть какие-то плоды, должны быть результаты, ведь вера без дел, она мертва. Вот. И нужны какие-то результаты тех пророчеств великих, которые были произнесены в 90-е годы и которые ничем не закончились. Вот. У меня была возможность Ульфа Экману эти вопросы задать. Вот.
9: Виктор, позволь хоть один, если это можно, практический момент. Можешь вспомнить, вот ты говоришь сейчас, что ты у Ульфа конкретно спрашивал. Можешь рассказать хотя бы один пример? О чем ты спрашивал? Что не сбылось? Кто пророчествовал?
10: Ну, было такое, когда Ульф на одной из пасторских конференций, по-моему, была пасторская конференция в Петербурге, 90, то ли второй, то ли третий год, не помню точно, вот, он проводил, и там было пророчество, что дано 2 или 3 года для евреев, что через 3 года закроется, у них не будет возможности, да. Вот, и я тогда у Ульфа Экмана спросил, говорю, пастор Ульф, говорю, ну, уже прошло не 2, не 3, уже 10 лет прошло практически с того момента, а ничего не закрылось, ничего не, ну, как бы евреи могут спокойно выезжать и приезжать сюда. Вот такой вопрос ему задал. Ну, это была довольно закрытая встреча, вот, и Ульф просто так, ну, как он посмеялся, сказать, ну, Виктор, неужели ты хочешь, чтобы евреев гнали в Россию, говорит, я-то не хочу, но мне просто интересно. То есть я могу понять, что, ну, все мы, бывает, ошибаемся. Мне кажется, сила наша признавать ошибки. Но я часто увидел, что наиболее известнейшие проповедники, они как раз характерны тем, что они никогда не признают своих ошибок. Не знаю, они, может, считают, что так они потеряют свой авторитет. Но не признают они своих ошибок. Вот как-то это все замалчивается шутками. В общем, таким образом шутками он вышел. Хотя было пророчество и про Рауля Валенберга точно так же, что его должны были найти. Вот один швед, который помогал во время Холокоста, он помогал евреям, вот, да, и было откровение у слова жизни, что он жив, хотя по всем документам он уже погиб в НКВДшных каких-то лагерях здесь, на территории нашей страны, но вот они считали, что он жив, и они должны его найти, и тогда будет пробуждение в Швеции. Вот. Но опять-таки ничем это не закончилось, да, вот эти все откровения. Вот. Я, конечно, задавал эти вопросы Ульфа Эмкину, у меня была такая возможность, не было ответа. И было много вот таких моментов. Угу. Вот.
9: Но расскажи больше о своем кризисе. До какой степени это был кризис, как он проходил?
10: Ну, это был кризис, что, конечно, я многие вещи начал пересматривать. И я вдруг увидел, что далеко не для всех свято то, что свято для меня. И что, как вот ты вспомнил Булгакова, там фраза знаменитая, что неужели москвичи могут обманывать? Да, москвичи могут обманывать. Да? Для меня точно так же. Неужели проповедники могут некоторые обманывать? Бывает такое, неужели? Да. К сожалению, бывает такое. Видел какие-то вещи, какие-то подтасовки, да, вот. И, наверное, одной из таких вот есть книга, я специально ее с собой взял, книга, которую написал Уильям Лобдейл, называется «Теряя веру». Вот. Уильям Лобдейл – это был очень известный журналист, он работал в «Лос-Анджелес Таймс», в то время одна из крупнейших газет Штатов, и как раз он специализировался на религиозной тематике. Вот, и он искренним был, то есть в свое время был очень искренним верующим, очень искренним человеком, и он хотел сделать репортажи, чтобы показать вот реальность Божьих чудес, mm-hmm. Божьей mm-hmm. силы, вот, вот. И он решил сделать целую серию репортажей про служение Бенихина, вот. Причем, ну, как журналист, с журналистским расследованием, поехать по всем громким, как бы, случаям, mm-hmm. то есть вот, те люди, которые на сцене mm-hmm. рассказывали о том, чтобы опухоль прошла, там, зрение восстановилось, вот, слепой начал видеть, глухой начал слышать, просто поехать по этим людям, вот, и взять у них репортажи, чтобы показать, вот, что же Господь mm-hmm. совершает. И он начал это делать. И каково же было его изумление, которое нарастало все больше и больше, когда он увидел, что все эти громкие свидетельства о чудесах оказались, что кто-то уже умер от этой болезни, кто-то с этой болезнью до сих пор и живет, и там не то, что не было мало чудес, их вообще не было, то есть вообще не было чудес. Там, конечно, дальше он исследует еще частную жизнь Бенихина, но это меня, честно говоря, не так сильно интересовало, его там роскошный образ жизни. Это вот. Но вот именно вопрос проявления сверхъестественного, вот, что его привело к полному разочарованию в харизматическом движении. Полному разочарованию. Он потом решил уйти в историческую церковь и по католикам, и там как раз это знаменитый педофилический скандал, когда он как раз исследовал ситуацию на Аляске и столкнулся с таким массовым насилием над мальчиками, над алтарниками, над послушниками, что это в так называемой исторической церкви тоже привело его к разочарованию. И вот вышла такая книга «Теряя веру». Причем в этой книге, эту книгу написали рецензии некоторые, вот, например, Джон Хоффман, это председатель совета директоров Christianity Today. То есть они говорят, что ну, это расследование. По сути, вот после этой книги должна быть такая ситуация. То есть Бенихин должен был подать в суд, и либо этого человека, это же Америка, либо этого человека должны были засудить, присудить ему огромную компенсацию за дезинформацию и изъять эту книгу из продажи, или служение Бенихина должно, в принципе, закрыться. Но этого не произошло.
9: Виктор, ты не думаешь, что сам Ульф Экман тоже пережил определенный кризис? И это такая большая деконстракшн in his life, деконструкция его учения, его доктрины. Нет?
10: Вот ты знаешь, Ульф Экман, что бы ни было в жизни, я к нему отношусь с глубоким уважением, потому что, несмотря на все свои, возможно, большие очень ошибки, этот человек был искренним. И я думаю, что вот я когда читал одно из его интервью, которое он давал уже после перехода в католичество, «Радио Ватикан», и он там сказал в этом интервью, что в католичестве я нашел истину и веру. Вот задумайся, истину и веру. То есть этим он признал не то, что раньше что-то было не так, а что веры не было и истины не было, которую он приобрел в католической церкви. И вот ты знаешь, я помню вот то, что вот мы говорим, да, вот, что важно быть честными, потому что иначе мы новое поколение обрекаем спотыкаться о те же самые проблемы, о которые мы спотыкались. Из-за этого мы не развиваемся, из-за того, что мы прячем под ковер все это. Да, вот когда Ульф Экман был молодым пастором, и он приезжал, помню, в Москву и делал одну за другой пасторские конференции, где со сцены громогласно, очень в больших залах, в аудиториях заявлял какие-то вещи. И это были не просто же конференции, это были пасторские конференции, это были служительские конференции. И все сидели и думаешь, вау, вау, вау, да? Сейчас такое произошло, и как бы тихо, мирно нет никакого Ульфа Экмана, а есть другие молодые проповедники, которые точно так же выходят на сцены, проводят конференции и снова как бы то же самое кричат. Но я считаю, что если и имеет смысл проводить пасторскую конференцию с Ульфом Экманом, то это именно сейчас, я говорю про пасторскую конференцию, собраться вместе с Ульфом Экманом и честно поговорить об этих вещах, вот честно разобрать эти вещи, потому что вот этот пожилой служитель уже, он же каким-то, я не говорю, что нужно принимать его, я не принимаю его вывод, который он сделал, но проблема, с которой он столкнулся, она же реальная проблема, настоящая
9: Виктор,
10: проблема.
9: Виктор, я тебя искренне благодарю за то, что ты, опять же, достаточно, не знаю, мужествен, зрел, открыт, вот это хотя бы обсуждать. Потому что здесь как получается? Либо критика лагерей, конкретно два лагеря, и они не сообщаются никак, тогда критикуют, там, допустим, консервативное крыло, харизматов критикуют и так далее. Но это очень ценно, то, о чем мы сейчас говорим. Я не знаю, ты помнишь или нет, несколько лет назад ты был у нас в Сакраменто, и меня потрясло тогда твое заявление, когда ты, опять же, на закрытой лидерской встрече сказал, что однажды ты как бы вот увидел, не знаю, осмыслил, я не знаю, какое слово точно подобрать, ты меня поправь, если я неправильно сейчас что-то скажу, но ты тогда сказал, что мы были научены молиться только за исцеление, провозглашать только исцеление. И в какой-то момент, ты говоришь, я понял, что мы как священники совершенно людей не готовили к смерти. Мы не готовили их к переходу. Мы их даже не настраивали. У нас была одна задача, одна программа. Ты будешь жить вперед, вперед, вперед. И потом ты сказал такую статистику твою, из твоих наблюдений, что оказывается все ровно наоборот. Что если говорить о таких тяжело больных людях, то 8 из 10 человек умирает. Вот. А мы, в отличие от тех же православных, даже человека не подготовили к вечности.
10: Но ты знаешь, я думаю, что одна из важнейших вещей, базовых для меня в христианстве, это честность. Потому что если из нашей веры уйдет честность, то вера не имеет никакой ценности. Так мы не разрушаем, мы строим так нашу веру. Мы таким образом строим наше служение.
9: Да.
10: У нас в свое время, знаешь, у меня несколько лет назад была одна проповедь, которая оказалась чуть ли не самой просматриваемой проповедью моей, «Христианские колдуны», где я как раз разоблачал, это было 6, по-моему, лет назад, я там разоблачал как раз. И там один из персонажей, о ком я говорил, это был Тиби Джошуа. Он тогда еще был живой, Тиби Джошуа, да? Вот. И я после этого прочитал один комментарий, который...
9: Можно уточнить, ты его имя упоминал в проповеди?
10: Я не помню, упоминал его имя, но там было явно, что о нем. Это как раз пророчество, то там женщина должна стать президентом. То есть, ну, все, кто в теме о Тиби Джошуа, этот персонаж был узнаваемый очень. Я получил одно комментарий под этой проповедью, который заставил меня задуматься. Вот одна женщина, кстати, с Украины, она говорит, Виктор говорит, вот я коплю деньги, у меня вот у него проблемы, у нее жизнь разрушена, в семье проблемы, со здоровьем проблемы, с финансами, с работой проблемы. Она копит деньги, чтобы поехать в Нигерию. И она верит, что вот там она сможет получить чудо в своей жизни, потому что здесь за нее молились, в церкви ее за нее молились, проповедники приезжали и молились, ничего не произошло. А тут появляется какой-то Судаков, который у нее крадет последнюю надежду, что и там ничего ее хорошего не ждет. Я помню, мы с женой сидели, и мы разговаривали, и мне Диана, моя супруга, говорит, Виктор, говорит, ну, может быть, и не стоит, ну, вот есть у них такая надежда, ну, зачем у них последнюю надежду-то забираем? Я тогда задумался, а может, на самом деле, вот, ну, не стоит так резко. И вот ты знаешь, Алекс, вот тот фильм BBC, который вышел о Тиби Джошуа, уже сейчас, когда уже и Тиби Джошуа нет, да, угу. Когда было показано, что эти люди, которые приезжали туда, то есть там не только были фальсификации чудес, люди, которые приезжали туда из-за границы, иностранцы, они переживали не только то, что там не происходит ничего, а насилие, и моральное насилие, и психологическое, и сексуальное насилие в своей жизни. Я когда увидел этот фильм, я понял для себя, что надо об этом говорить. Это ложная надежда, это ужасная вещь, когда людей могут использовать и ими могут манипулировать.
9: Вот смотри, Виктор, я просмотрел все три этих эпизода этого фильма «Ученики», он называется «Культ Тиби Джошуа». Конечно, это жуть. Это монстр, а не человек. Он не разрешал людям, которые у него работали, спать больше 4 часов в сутки. Я не буду повторять этого. Но суть в чем? Я лично присутствовал на пасторских встречах здесь, в Соединенных Штатах, где отдельные пасторы сильно рекламировали и прославляли Тиби Джошуа. Я лично знаю пасторей, которые 4 года вот кряду выездили туда, регулярно брали святую воду у него, то ли покупали, то ли им так давал, использовали здесь на своих богослужениях. И что меня больше всего удивило, что сейчас при таком откровенном разоблачении я позвонил этому пастору, вот 3 недели назад, и говорю, ты не хочешь хоть как-то объяснить? Вы тогда это все рекламировали. Ты делал видео в защиту этого. Более того, пару лет назад я с этим же пастором говорил по телефону, и он мне рассказывал очень нелестные вещи о Тиби Джошуа, потому что он там был частым посетителем. Например, он говорил, что Тиби Джошуа наказывает своих людей, если те провинятся, он их мог закрыть на балконе без воды на 3 суток. Я тогда еще говорил, как этот человек, ну, вообще может быть Божьим человеком, так издеваться над людьми в Нигерии, на солнцепеке. И он говорит, ну, это типа Африка, ты просто должен это учитывать, что там другая культура и все такое. И я позвонил этому пастору, говорю, ты не хочешь хоть как-то, ну, опровергнуть это? Он говорит, ко мне приезжала BBC, они знают, что я там часто был. Они хотели у меня взять интервью, я не хочу это комментировать. И теперь боится, вдруг это Божье. Я говорю, ну как это? Человек вообще на остров выезжал и колдовством очевидным занимался. Уже мирские люди видят, что это все, ну мошенничество. Это преступник, самый настоящий преступник.
10: Я думаю, Алекс, в отношении пасторов, просто они очень сильно связали свой авторитет с тем же самым Тиби Джошуа. Они же делились какими-то видениями своими, какими-то переживаниями, какими-то пророчествами, вот, да? И когда они бы сейчас признали, что это оказался аферист, да, то они не просто как бы его разоблачаются. Получается, это разоблачается и твое личное духовное переживание, твое личное хождение с Богом. Вот, поэтому они как бы и себя таким образом подставляют. Поэтому сегодня, когда уже мирские люди очевидно показывают, да, фильм BBC, некоторые говорят, это неправда. BBC огромная корпорация, и если они что-то будут лгать, так их можно засудить на фантастические суммы, как вот этого автора, Уильяма Лобдейла, да, можно засудить и снять с него большие деньги, так, да, но этого не делают.
9: Так там интервью они берут 30 или 40 человек, которые работали у Тиби Джошуа, по 10, 12, 14 лет один мужчина работал.
10: Да? Точно так же и здесь. Тут же факты, тут просто исследования. Вот этот человек там-то живет, вот этот человек, вот этот человек живет. Да? И поэтому это же не просто... Некоторые думают, что вот там лишаешь веру в сверхъестественное. Я верю в чудеса Божьи, я верю в сверхъестественного Бога. Но вера в сверхъестественного Бога и в Божьи чудеса не означает, что мы должны любую подделку или... шарлатанство заведомое воспринимать за это.
9: Очевидны. Уже мирские люди это видят.
10: У меня
9: это
10: же
9: очевидно.
10: С тем же Бенихином. У меня был помощник, один из молодежных пасторов нашей церкви, который в свое время поехал на служение Бенихина. Поехал на служение, вот он был, да? И он был как раз, вот там есть специальный сектор, были колясочники. И он был вот прямо ряд за колясочниками находился. Вот. И он мне рассказывал, говорит, Виктор, говорит, я был все служение от самого начала до самого конца. Никто с этих колясок не встал. И потом он видел репортаж, который служение Бенихина сделало об этом служении, где люди встают с колясок. Для него это было таким шоком, потому что он там сам лично находился и видел все, что там происходило. И он видел потом передачу о том, как это все происходило, которые просто отличались как небо и земля. Так вот он точно так же, Алекс, потерял веру. Он ушел со служения и ушел. Он посчитал, что если такие люди, как этот великий помазанник, так могут нагло обманывать, что говорить об остальных? То есть мы это говорим не чтобы, поймите, не чтобы там кого-то запятнать или там
9: о каком-то
10: радость. Мы это хотим уберечь людей, потому что вот это фарисейство, оно дискредитирует христианство, а не то, что мы пытаемся разобраться. Вот у нас все перевернуто. Зло называем добро, добро называем зло. Об этом не нужно говорить, да? Вот об этом нужно говорить. Хотя все наоборот.
9: Вот я позволю себе сейчас еще рассказать одну историю. Я потом спрошу разрешения у человека, который мне это рассказал. Если он не разрешит, я удалю это из эфира. Но если он позволит, мы оставим это в эфире. Смотри, этот человек сейчас ходит в нашу церковь. Семья, дети, жена. Он раньше был приверженцем одного такого большого служения, одного человека здесь, в Соединенных Штатах. Вот крусейды, чудеса, сверхъестественное. Много раз летал в Южную Америку вместе с этой командой, участвовал в этих служениях. И вот что он говорит. Он приехал ко мне в офис и говорит, хочешь, я тебе расскажу, как я однажды стал атеистом на 2 месяца? Я говорю, не понял, еще раз. Он говорит, я стал атеистом на 2 месяца, потом, милостью Божией, снова ко мне вернулась вера. И он рассказывает, говорит, во время очередного крусейда в команде этого человека, известного, не хочу называть его фамилию, который продолжает это делать, ездит, служит. И он говорит, 5 вечеров шли эти богослужения, и каждый вечер мое сердце разрывалось, я видел девочку на коляске. Она была глухонемой, у нее одна ножка была сухая, и она не могла подниматься на ноги. Все 5 вечеров я молился только за этого ребенка. Мое сердце разрывалось. Все, что я знал, я исповедовал, провозглашал, молился, возлагал руки, мазал елеем, ничего не происходило. В последний вечер, последнее заключительное богослужение, я уже уставший, выжатый как лимон, сижу просто уже, жду окончания, и вдруг эта коляска поднимается на сцену, и эта девочка идет по сцене, да, с трудом, да, еле стоит на этой ножке, но она идет по сцене, и этот проповедник начинает кричать чудом, немедленно включите все социальные сети, у кого здесь есть, делайте прямую трансляцию, и подносит микрофон, скажи «Аллилуйя», эта девочка что-то невнятное мычит наподобие «Аллилуйя». Все это закончилось таким большим триумфом, мы вечером уехали в гостиницу, уже уставшие все, легли спать, было жарко, двери, то есть окна в гостиничном номере открыты, на улицу. И утром рано мы слышим крик во дворе. Я, говорит, вскакиваю с кровати, смотрю в окно и вижу, что охрана волочит по земле какую-то женщину, вытягивает ее за ворота, закрывает ворота за территорию этого гостиничного комплекса. Он говорит, я срываюсь, бегу вниз, потому что я узнал эту женщину, это мама этой девочки. Мы бежим все, и этот ихний лидер, этот проповедник, тоже проснулись в других комнатах. Они, короче, все сбегают туда во двор. И он говорит, мы кричим этому охраннику, брось ее, мы знаем этого человека, оставь ее. Короче, мы подходим к ней, Это же коляска стоит, это же девочка, ребенок сидит в коляске, ножка вся в крови. И эта женщина кричит просто: «Вы меня обманули! Вы меня обманули!» Я, говорит, ну, первая мысль приходит, что, что вы утверждали, что она исцелена, она не исцелена. Это первая мысль, что меня обманули. Потом, оказывается, не в этом суть. Она достает Евангелие, книжечку, и говорит: «Вот что вы мне дали, а вы мне обещали $20, если моя девочка встанет на ноги. Вы мне обещали $20, я ее заставила встать на ноги, и она прошла, у нее кости очень слабые, снова эти косточки поломались, снова эта бешеная, эта сумасшедшая боль такая». И она ее заставила встать на ноги. Ребенок сделал несколько шагов с надеждой получить $20. Но ей дали только книжку. И он говорит: когда я понял, в чем суть обмана, я, говорит, честно, Алекс, я стал атеистом. Да, говорит, я потом вернулся туда. Я купил дом этой женщине, потому что мое сердце разрывалось. Я хоть как-то компенсировать этот ущерб. И обеспечил ей жилье с этой девочкой. Но это травма. Сильнейшая травма. Но эти люди продолжают эти служения. И я уверен, что будет очень жесткая критика даже этого эфира.
10: Я не случайно сделал передачу целую, которую посвятил дарам Духа Святого, где я показал несколько иной взгляд на эти дары. Мы почему-то абсолютно убеждены, что дары – это как бы некие посредники между Богом и нуждающимися людьми. Хотя, безусловно, конечно, бывает, когда Бог тебе что-то дает, пророчество для кого-то. Я это не отрицаю. Но почему бы дары исцеления давать не какому-то великому помазаннику, чтобы он потом всем раздавал эти дары, да? А почему мы так это именно видим? А почему бы дар исцеления не получал сам нуждающийся человек? Сам тот, кто болен, да? По Божьей милости, по молитвам верующим. У нас в церкви мы много молимся, и реально есть. Вот у нас недавно на служении женщина рассказывала о том, что церковь молилась. И она с документами была на сцене, что врачи сказали, что невероятные вещи произошли. Но это не говорит о том, что это вот великий помазанник Виктор Судаков помолился. Мы молились там, да? То есть это концентрация не на человеке, что там каком-то особом даровитом. Поэтому точно так же, я думаю, Бог дает дары слова знания, слова мудрости, Бог дает дары исцеления конкретно конкретным людям. Некоторые говорят, а в конце этой главы там используется, что там есть, это 1 Коринфянам, 12 глава, там говорится о все ли апостолы, все ли пророки, да, но там это дары служения. Одно дело дары служения, другое дело дары Духа Святого. Вот, не нужно эти вещи путать.
9: А вот я прослушал этот твой эфир, и откровенно говоря, я же не знал, как вот ты мыслишь, и к чему ты призываешь людей, какие выводы делаешь. Но у меня просто такая радость внутренняя появилась, потому что я однажды в проповеди объяснял этот текст, который ты сейчас приводишь. Смотри, каждому дается проявление Духа. То есть это Божий Дух проявляется, и он каждому дает, как ему угодно. Я от себя добавляю, когда угодно, сколько угодно, кому угодно. Это суверенно Бог решает. И что самое интересное, что здесь 9 раз повторяется слово «иному», «одному», слово «знание», «другому». Это уже не тот же самый человек. Это уже другой. То есть не просто один столб, и в нем вся мудрость, вся сила, все помазание, и мы все от него зависим. Это модель Ветхого Завета. Пророк – там священник, и к Богу ты по-другому не пройдешь. Он дверь к Богу. А здесь 9 раз иному вера, иному дары чудес, иному сверхъестественно, там, иному, разделяя каждому особо, как ему угодно. Мне кажется, что здесь стоило бы сделать ударение, что это не просто дар, отданный в распоряжение человека, как он в карман себе положил, когда хочет, там им пользуется. А это проявление Духа. Если это так понимать, то получается, что Бог сам решает, когда, через кого, в какую меру проявить себя. Опять же, на пользу, там конкретно на пользу, а иначе зачем? На пользу другим людям. Но что здесь самое интересное, Виктор? Вот я не знаю, мне будет интересно узнать твое мнение. Что здесь самое интересное? Если это действительно проявление духа, то оно связано с тем, насколько я близок с Богом, насколько мои отношения чисты, я наблюдаю за своим сердцем, за мыслями. Потому что здесь получается как? Я малейшее какое-то там погрешность допускаю, я уже мир потерял. О каком проявлении Духа Святого может идти речь, если Дух Святой меня обличает? Получается, что оно связано с моей степенью близости с Богом. Если же мы смотрим на этих людей, о которых мы выше говорили, то там вообще вот эта близость с Богом, она, это не определяющий фактор. Люди могут вообще Бога не знать. Как там написано, мы именем Твоим чудеса творили, а я вас не знал. То есть здесь совершенно другой подход. Получается, что те люди, которые вот многие чудеса,

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Buha.
1: Поэтому самое главное – иметь связь. Насколько тесна эта связь, насколько близка эта связь. Ведь у меня жизнь в моем теле, она и в маленьком мизинчике, она и в глазах, и везде. Да? Об этом, конечно, можно говорить, можно об этом дискутировать, но сам принцип – связь должна быть. Связь должна быть.
2: Ну вот если еще чуть-чуть, минутку-две еще здесь остановиться. Вот смотри, даже вот это вот последнее скандальное то ли расследование, то ли история, да, о каком-то там служителе из Украины, который, ну, величина там в Пятидесятническом Союзе, здесь открывается такое, что там педофилия и домогательство сексуального характера, и это годами, десятилетиями длится, и у меня теперь вопрос. Пока что ответа не имею. Может, интересно узнать вот твой взгляд. У меня вопрос. Как вот это вот массовое крещение Духом Святым через этого человека, по крайней мере, он этим знаменит, вот, известен в этих кругах. Как одновременно человек, который по мирским меркам преступник, он должен сидеть в тюрьме, по мирским, мы же о Боге вообще здесь не говорим, через него проявляется сила Божья. Это вообще возможно? Это вообще реально? Или это не тот источник? Тогда совсем тревожно, тогда совсем беспокойно. Что тогда можно сказать тем людям, которые вставали под эти руки годами и начинали говорить на иных языках, и получали пророческое слово, люди совершенно невиновные? Как через этого человека могла проявляться сила Божья, если этот человек вел такой аморальный образ жизни?
1: Я, честно говоря, не знаю, как через него сила Божья проявлялась. Я с ним до этого вообще был не знаком и даже не слышал о нем. Поэтому вот то, что ты говоришь, я не в курсе, что через него происходило. Единственное, что я, когда вбил в Ютубе его имя, фамилию и посмотрел проповеди, на какие темы он проповедует, я увидел, что он очень любил проповедовать, им очень так гневно, обличительно о сексуальных грехах всевозможных, о правильном сексе, о неправильном сексе. Вот это вот то, что я увидел, когда смотрел в Ютубе. Да? Я обращаю внимание, знаешь, вот есть такая поговорка, кто что у кого болит, тот о том и говорит. Вот часто проповедники, которые посвящают огромное количество, вот все у них, что ни проповедь, блуд. Ну что ж такое? Как будто все Евангелие, оно в эту тему. Да, недаром есть такая тоже поговорка, чем ложе, тем строже. Вот это такое строго, да? Я считаю, что нам Библия дает очень много и заповедей, и возможных ограничений. Нам нету смысла придумывать еще дополнительные. Я вижу иногда вот часто у таких консервативных служителей, потому что вот иногда кажется, что вот эти чудачества бывают у каких-то странных, несерьезных, харизматических служителей. Ты сейчас поднял пример как раз такого мегаконсервативного служителя, да, вот с такими вот это правильными позами при сексе, неправильными позами, вот все, вот он это конкретно разбирал. Он там 100 раз извинится, но такие вещи рассказывает. Я думаю, ну откуда ты это все взял? Откуда ты все эти вещи придумал? То есть нам хватает библейских заповедей. Не нужно вот эти вот придумки, вот эти делать религиозные.
2: В заключение, совсем коротко об этом фильме. Cessationist, английское слово, как я говорил, да, по-русски, цессационизм. Это ты произносишь его красиво и правильно. Это другая, как мне видится, крайность. Люди категорически отрицают все сверхъестественное. Возможность вообще пророчествовать, возможность исцеления категорически отрицается. Фильм интересный. Я его просмотрел 2 раза. Слышал комментарии известных американских богословов как в качестве контраргумента на этот фильм. Если люди тверды в вере, советую посмотреть этот фильм. Вот, но их главный аргумент в чем? Что в истории человечества было только 3 периода, где совершалось сверхъестественное в таких массовых проявлениях очень демонстративно. Это

0: исход из Египта через Моисея, все эти казни и чудеса. Второй период в истории – это при жизни Илии и Елисея, пророков. И третий период – при жизни Христа. И они утверждают, что мы строим церковь на основании апостолов и пророков, поэтому все эти дары и сверхъестественные силы действовали в апостолах и, соответственно, в пророках древности. И все. Это все закончилось с эпохой или со смертью апостолов наших. Вот. А все, что потом было в истории, это то, с чего мы начинали наш эфир. Это все различные выдумки, фальсификации, католическая церковь, потом Лютер там противостал этому всему. И потом уже Азуза-стрит. Мой вопрос к тебе, так существует сверхъестественные? Есть дары такие, как слово знания, мудрость, откровение, пророческое слово, чудотворение? Или действительно все это ушло в небытие, и все, что мы сегодня видим, или что нам представляет, это ложь?
1: Ну, Алекс, по моему мнению, вот мы сначала с тобой вот, почти всю эту передачу говорили про одну крайность, да? Для меня цесарсионизм – это вторая крайность, когда они верят, что со времен апостолов чудеса прошли. И они в основном ссылаются на то, что, вот то, что отчасти пророчествуем, отчасти… Вот, а когда наступит совершенное, они считают, что совершенное – это наступление канона Библии, что когда пришел канон Библии, вот, и все чудеса нужны были для подтверждения вот этого канона, когда он возник, то потребность в чудесах, она пропала. Я не понимаю, почему они приход совершенного связывают с каноном. Я думаю, это для самих авторов, для Павла было бы удивление. Для меня наступление совершенного – это второе пришествие Иисуса Христа, когда уже на самом деле зачем нужны будут там пророчества или другие какие-то духовные проявления, когда наступит совершенное. Поэтому их толкование не совсем меня устраивает. То, что они говорят, что это было только у апостолов, но это тоже не так. Мы видим некоторых деятелей первой церкви, таких как Филипп, как Стефан, они не были апостолами. Да? Более того, часть Нового Завета вообще не апостолы писали, Лука, да, который по некоторым данным вообще был даже не евреем, да? Вот, а был греком, греческим врачом, да, Марк, да, тоже не апостолы, да, вот, поэтому для меня проявление чудес в Библии, то, что я вижу у Иисуса, да, он сжалился над ними, это некое проявление милости Божьей, это не подтверждение, там, статуса служения, подтверждение апостольства, подтверждение какого-то уровня, как сегодня для многих чудеса, это подтверждение, что я великий помазанник, вот как раз вот этого я не вижу. Я вижу проявление Божьей милости, Божьей благодати. Я верю, что... И не то, что я верю, я это вижу. Когда мы молимся, часто происходят удивительные вещи, которые поражают даже врачей. Это не так много, как я бы этого хотел. Это не так часто, как мы бы все этого хотели. Однако отрицать это тоже нельзя. Неправильно отрицать, да? И поэтому мы призваны... Вот, разоблачение культа помазанников, великих целителей и пророков, таких псевдопророков современных, оно же не должно как бы вместе с водой выплеснуть и ребенка.
0: Совершенно верно, совершенно верно. Это очень сильный вывод. Вот то, о чем мы говорили, что сейчас поднеси микрофон, если не каждый в зале, то каждый второй расскажет о том сверхъестественном божественном прикосновении. О сверхъестественном, конкретно божественном прикосновении. О чуде, в принципе. Вот. И потому это все есть. Оно существует в теле церкви. Единственная вот, как бы, проблема или крайность, это когда некоторые люди считают, что они избраны особенно вот это представлять. Наверное, так.
1: Поэтому, я думаю, об этом нужно честно говорить, потому что, когда мы начинаем придумывать чудеса, когда мы начинаем скрывать псевдо-чудеса, выдавать за чудеса псевдо-чудеса, то часто у людей уходит в другую крайность, а значит, вообще ничего нету, да? Поэтому вот эти все псевдо-чудесные служения, они же носят вред вообще вере людей, они либо не верят в сверхъестественные проявления, либо даже вообще в Бога перестают верить, да, и пишут такие книги, теряя веру. Мне вот боль вот за этого человека, который так искренне начал, да, и так сильно разочаровался. Вот. Да. Я думаю, что мы должны об этом говорить, не разрушая веру, а как раз оберегая, сохраняя и строя веру. Вот то, что ты с чего начал. Деконструкция многих лжедоктрин. Она не разрушает христианство и не разрушает веру. Оно помогает нам, учитывая ошибки, какие-то вещи в предыдущих поколениях, идти дальше, выше. Потому что без честного взгляда, без честной позиции, да мы не сможем развиваться.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. То есть это не деконструкция, в принципе, это деконструкция с последующей реконструкцией, более точным.
1: Ну как мы вначале начали, что реформация, она как неизменную свою часть имела деконструкцию. Деконструкцию этих всех реликвий всевозможных, который был полон Виттенберг во времена Мартина Лютера. Но он же не отверг вообще Христа, не отверг веру. Он отверг злоупотребление, отверг ошибки, отверг профанацию, чтобы пойти дальше.
0: Совершенно верно. Виктор, огромное спасибо. Это было интересно, полезно. Теперь готовься отвечать на комментарии. Их будет много. Всего доброго. Храни тебя,
1: спасибо,
0: Господь.
1: Спасибо за беседу, Алекс. Благословений.
0: На связи.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
2: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
5: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
6: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
7: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
8: Добрый день. Работает служба информации The Great Media Group. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий. Краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
7: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
8: Агенты ICE начали активно задерживать людей с просроченными визами в аэропортах. Гражданство Соединенных Штатов по рождению остается. Трамп не обратился в Верховный суд с повторным иском. Заболеваемость корью в Штатах бьет рекорды. И причиной стало снижение уровня вакцинации. Значительная часть случаев в этом году связана с крупной вспышкой в Южной Каролине, начавшейся в октябре прошлого года в сплоченной евангелической славянской общине, где никто не вакцинируется. Соединенные Штаты Америки возобновили удары по Ирану. Премьер-министр Нетаньяху очень остался доволен встрече с Трампом, а также он встретился с христианами-евангелистами и поблагодарил их за поддержку. Массированный ракетный удар по регионам Украины, есть погибшие, в том числе дети. И Зеленский заявил, что удар по дому под Кривым Рогом, в результате которого погибла многодетная семья, был нанесен северокорейской ракетой. Украинские дроны атаковали третий склад Валберес за день, теперь уже в Пермском крае. А тем временем Financial Times пишет, что Соединенные Штаты и Франция предоставили Украине разведданные для обхода российской ПВО при ударах по нефтеперерабатывающим заводам. Павел Дуров уже отреагировал на внесение в список террористов мемом, сравнивающим его с и уважаемых, как он выразился, партнеров из Талибана. Росинформмониторинг заявил, что ограничения против Дурова не распространяются на Телеграм. Клиника, предлагающая ЭКО со спермой Павла Дурова, добавила к его имени пометку о внесении в список террористов, так что сперма получилась террористической. И даже в Австралии тоже преследуют Телеграм. Комиссар по цифровой безопасности Австралии подала в суд на компанию Дурова Телеграм, обвинив ее в том, что она не удалила из мессенджера материалы, связанные с массовыми убийствами и терроризмом. Это произошло почти одновременно, как ни странно, с внесением основателей компании Павла Дурова в список экстремистов и террористов России. Так и у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам в этот час в редакцию Деград Медиагрупп.
7: Америка с Андреем Некрасовым.
8: О погоде за бортом. 80 градус по Фаренгейту в Филадельфии продолжаются. И при переменной облачности. Но в воскресенье будет гораздо больше облачков и даже появятся тучки. И следующая неделя, по крайней мере, первая половина будет дождливой. В порт-метро и районе Большого Сиэтла есть шанс на то, что могут быть небольшие дожди. Не только в субботу, но и даже, возможно, и в пятницу. При этом в Портленде будут 80 градусов по Фаренгейту, а в субботу и воскресенье лишь 70. Причем достаточно будет прохладно в субботу, лишь 73-74 в районе Большого Сиэтла. Итак, 70 градусов по Фаренгейту, в пятницу, правда, будет за 80, а потом, так же, как и в Портленде, на выходных будут лишь 70.
7: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
8: Работа службы информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM Портометр Ири. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 11.50 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106.5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через Carpendred Auto в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
7: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
8: Федеральные агенты задерживают в аэропортах супругов граждан Соединенных Штатов, специалистов в сфере технологий и других иностранцев с просроченными визами. И среди них и те, кто, кстати, находится в процессе легализации своего статуса, то есть у кого документы «pending», пишет The New York Times. Потому что «pending» статус не является легальным статусом пребывания в Соединенных Штатах при просроченных визах. Администрация Дональда Трампа приступила к задержанию иностранных граждан с истекшими американскими визами прямо в аэропортах. Об этом свидетельствуют документы, оказавшиеся в распоряжении The New York Times, также интервью с иммиграционными адвокатами. Такая практика фактически ставит под угрозу депортации значительно более широкую категорию людей. Сотрудники иммиграционных служб в штатском задерживают людей у стоек регистрации, а также у выходов на посадку практически везде в аэропортах. За последние недели подобные операции прошли как минимум в 15 аэропортах. Часть задержания проходит без шума и гама, но в ряде случаев происходящее снимают на видео возмущенные пассажиры. Судя по всему, речь идет о расширении взаимодействия между администрацией транспортной безопасности TSA, а также иммиграционной таможенной службы Соединенных Штатов ICE. Еще в декабре The New York Times сообщала, что сотрудники ICE, используя данные, которые авиакомпания передает TSA, задерживает в аэропортах людей, в отношении которых уже вынесено решение о депортации. Теперь, как следует из анализа документов Департамента внутренней безопасности DHS, также и интервью с адвокатами, более чем 25 человек из свыше десятка стран мира, недавно задержанных в аэропортах, и программа, по всей видимости, охватила и тех, у кого истек срок визы, а эта группа гораздо многочисленнее. Ежегодно сотни тысяч мигрантов и туристов остаются в стране после окончания срока виз. Многие из них пребывают в юридически неопределенном положении. Они подали заявление на продление визы или получение грин-карты и имеют даже разрешение на работу. Ранее такие люди не считались приоритетными для депортации. Если не совершали никаких преступлений, их практически не задерживали в период ожидания решения по их документам, пока они pending. При Дональде Трампе подход резко изменился. Его администрация проводит масштабную кампанию депортации и рассматривает всех, кто превысил срок пребывания, как нарушители закона. Я цитирую. Наша администрация последовательно добивается того, чтобы иностранцы, незаконно находящиеся в стране, больше не могли летать, если только это не вылет за пределы Соединенных Штатов для самостоятельного выезда. Конец цитаты, заявил представитель DHS. При этом ведомство напрямую не подтвердило расширение этой программы. Департамент, курирующий ICE, не раскрывает, сколько именно людей было задержано в аэропортах в рамках этой новой инициативы. Усиление меры происходит в период, когда Белый дом требует от иммиграционных служб увеличения числа задержаний по всей нашей стране. Глава Департамента внутренней безопасности Марк Веннемарин пообещал усилить давление на улицах. Администрация поставила четкую цель – довести число иммиграционных задержаний до 2000 в день, что примерно вдвое превышает темпы начала года. Интервью с иммиграционными юристами, представителями правозащитных организаций и сотрудниками авиакомпании показывают, что под меры подпадает самый разный круг людей. Инженер, ожидающий продления рабочей визы, несколько человек, недавно вступивших в брак с американскими гражданами. Видео столкновения между пассажирами и сотрудниками ICE заполонили социальные сети. На одном из роликов 27-летнюю гражданку Эквадора Шанталь Моралес Рохас 20 июля задерживают сотрудники в штатском при посадке на рейс авиакомпании Southwest Airlines из Денвера в Окленд, в штат Калифорния. По словам семьи, у которой она работала, накануне Шанталь провела выходные вместе с ними. Когда Моралес Рохас отсканировала посадочный талон, прозвучал сигнал, и сотрудник у входа попросил ее подождать. Через несколько секунд двое агентов в штатском перехватили ее в переходе к самолету. Это, судя по всему, реально показывает, что TSA сотрудничает с ICE. Они сказали, что будут действовать уважительно и корректно. Конец цитаты, сказала Алисия Данскер, подруга семьи, летевшая тем же рейсом и заснявшая все происходящее. На записи видно, как мужчина окружает Моралес Рохас, затем выводит ее через боковую дверь и спускает по лестнице прямо на перрон, в то время как Данскер кричит и взывает о помощи. Среди задержанных оказалась и женщина из Уганды, передвигающаяся в инвалидной коляске. Как сообщил ее адвокат, она страдает серповидно-клеточной анемией и подала заявление о предоставлении убежища. В другом случае, по данным Департамента внутренней безопасности, сотрудники ICE попытались задержать гражданина Австралии с просроченной визой в аэропорту Лас-Вегаса. Происходящее запечатлел на видеокамеру очевидец, и запись быстро распространилась. Тогда его отпустили для снижения напряженности из соображений безопасности сотрудников. Конец цитаты. Однако уже на следующий день этого же австралийца задержали при попытке сесть на рейс в Лос-Анджелесе. За 38 лет практики в иммиграционном праве я никогда не видел ничего подобного. Конец цитаты, заметил адвокат Чарльз Кук из Атланты, штат Джорджия, представляющий интересы индийского инженера, задержанного в ожидании продления разрешения на работу. И я знаю, что это происходит сейчас со многими людьми. Конец цитаты, сказал он. Шеннон Шепард, иммиграционный юрист и заместитель председателя Чикагского отделения Американской ассоциации иммиграционных адвокатов, заявила, что она и ее коллеги пересматривают прежние рекомендации относительно внутренних перелетов. Раньше я говорила, если у вас есть удостоверение личности, вы можете летать внутри страны. Теперь я говорю, если вы находитесь в процессе изменения статуса, лучше воздержаться от любых поездок. Конец цитаты, сказала она. Тесное взаимодействие между администрацией транспортной безопасности и АИС началось в мае 2025 года, то есть практически больше года назад, когда служба авиационной безопасности ТСА стала передавать иммиграционным властям информацию для проведения операции. В этом говорится в документе, полученном через запрос по закону о свободе информации правозащитной организации American Oversight. АИС передавала имена людей с решениями о депортации, а служба безопасности аэропортов ТСА проверяла их по своим базам данных. Это стало заметным отходом от прежней практики, когда федеральные власти старались не привлекать администрацию транспортной безопасности к иммиграционному контролю, опасаясь сбоев в авиаперевозках внутри страны. Теперь, по словам иммиграционного адвоката Сан-Франциско Гасана Шами, сеть, которую они забрасывают для выявления людей, подлежащих задержанию, стала значительно шире, и речь идет не о людях с уголовным прошлым. Мы говорим о тех, у кого есть действующее и законное заявление об изменении статуса. Конец цитаты. За последние 10 дней у Шами было 4 клиента, задержанных в аэропортах, и в том числе 2 женщины, недавно вышедшие замуж за граждан Соединенных Штатов и оформляющие постоянный статус через супругов. Один из мужей находился рядом, когда его жену задержали после приземления в Бербанке в штате Калифорния. Иммиграционный судья 28 июля постановил освободить ее под залог в 35 тысяч долларов. Однако юристы Департамента внутренней безопасности оставили за собой право обжаловать это решение в течение 30 дней, и до принятия решения она, скорее всего, останется под стражей. Шанталь Моралес-Рохас въехала в Штаты на законных основаниях в январе 2023 года по визе категории J-1, которая позволяла ей работать в течение 2 лет, сообщил ее адвокат. Срок визы, как следует из данных Департамента внутренней безопасности, истек 4 января 2025 года. По словам адвоката Лоры Лихтер, до окончания программы она подала заявление о продлении пребывания. На протяжении последних 3,5 лет Моралес Рохас открыто жила в Штатах. Власти знали о ее ожидающем рассмотрении деле. Она неоднократно проходила проверки и получила разрешение на работу от Департамента внутренней безопасности, пока ее заявление находилось на рассмотрении. Процедура, которую она проходит, полностью законна. Конец цитаты, уточнила Лихтер. И в то же время представители ведомства заявили, что в нарушение законов страны она превысила срок действия визы. Конец цитаты. И 28 июля судья разрешил ее освобождение под залог в 3000 долларов. Лектор подала иск, которым она оспаривает решение власти задержать Моралес Рохас без надлежащего ордера и без индивидуальной оценки необходимости содержания под стражей. Ее бывшие работодатели Лорен и Скотт Карр рассказали, что наняли ее, когда их первенцу Сайлосу было 6 месяцев. Между ними установилась тесная связь, и на прощание семья подарила ей фотоальбом «Приключения Чанти и Горда». Так Моралес Рохас и ее сын называли друг друга. Она удивительная молодая женщина, и нам очень повезло, что Шанталь была частью нашей жизни. Мы стараемся поддерживать с ней постоянный контакт. Конец цитаты, заключила Лорен Карр.
9: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем, помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
4: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
10: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
11: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
10: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
7: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
8: 28 июля истек срок, в течение которого администрация Дональда Трампа могла обратиться в Верховный суд, чтобы он пересмотрел свое решение. Теперь прежний вердикт отклонил ограничение президента на предоставление американского гражданства по праву рождения, то есть по праву почвы, сообщает Associated Press. После того, как суд вынес решение не в пользу администрации Трампа по одному из самых ключевых для него вопросов, президент пообещал добиться повторного его рассмотрения. Однако к 28 июля отведенные 25 дней истекли, и никаких процессуальных действий не последовало. Даже если бы такое ходатайство было подано, шансы на его удовлетворение оставались бы крайне низкими. За последние 50 лет Верховный суд ни разу не соглашался повторно рассматривать уже заслушанное дело. В июне суд большинством голосов 6 против 3 признал незаконным указ Трампа, предусматривающий отказ в автоматическом гражданстве детям, рожденным в Соединенных Штатах Америки, у родителей, находящихся в стране нелегально или временно. Эти ограничения, предложенные президентом еще до рассмотрения в Верховном суде, были заблокированы рядом и нижестоящих судов, и ни в одном штате они не вступили в силу. Тем не менее, трое судей Семюэль Алито, Нил Горсач и Кларенс Томас сочли их допустимыми. Четвертый судья Брэд Кавана пришел к выводу, что Конституция не препятствует плану президента, однако он признал, что он противоречит федеральному законодательству. Через неделю после вынесения решения Трамп написал в социальных сетях, что немедленно обратился в Верховный суд с просьбой о повторном рассмотрении. Конец цитаты. В последний раз Верховный суд удовлетворял ходатайство об изменении своего решения аж в 1965 году, а полностью отменял уже принятые решения и того раньше, почти за 10 лет до этого, в деле 1956 года, отмечает профессор права школы Вильям энд Мэри Арон Эндрю Брул. Порог для удовлетворения таких ходатайств крайне высок. Необходимо, чтобы как минимум один из судей, голосовавших против позиции Трампа, изменил свое мнение, а большинство поддержало пересмотр, так пояснил Брул.
7: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
8: Заболеваемость корью у нас в стране бьет все рекорды. И за последние 2 года в Соединенных Штатах зарегистрировано больше случаев кори, чем за все годы с 2000 по 2024 вместе взятые, пишет «Нью-Йорк Таймс». То есть цифры сумасшедшие. И только в этом году у нас в стране зафиксировано больше случаев кори, чем в любой другой год с тех пор, как в 2000 году было объявлено об устранении этого вируса. 24 июля Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что с начала года подтверждено 2318 случаев кори. Это официально. Этот показатель превысил рекорды прошлого года, когда корью заболели более 2200 американцев и погибли двое непривитых детей. Чтобы переломить эту ситуацию, потребуется общенациональная кампания по повышению уровня вакцинации. Однако, как отмечают эксперты, при нынешнем руководстве Департамента здравоохранения это весьма маловероятно. Глава ведомства Роберт Кеннеди-младший остановил финансирование исследований в сфере вакцинации, преуменьшал риски кори и инициировал поиск доказательств того, что вакцины небезопасны. В ноябре международная группа экспертов соберется, чтобы решить, утратили ли Соединенные Штаты статус страны, свободной от кори. Этот статус долгое время считался одним из главных достижений американской системы здравоохранения. Это будет продолжаться. Мы будем жить в состоянии постоянной уязвимости и риска, пока не поднимем уровень вакцинации. Конец цитаты. Так сказала Дженнифер Нуццо, директор Центра пандемии при Школе общественного здравоохранения Университета Брауна. Значительная часть случаев в этом году связана с крупной вспышкой в Южной Каролине, начавшейся в октябре прошлого года с сплоченной евангелической славянской общине, где никто не вакцинируется. Она быстро стала крупнейшей вспышкой кори у нас в стране с 2000 года с очага в Южной Каролине. И в общей сложности тогда заболели почти 1000 человек. В апреле власти Южной Каролины объявили вспышку завершенной. В штате Юта также продолжается вспышка, начавшаяся прошлым летом у границы с Аризоной. Зарегистрировано более 700 случаев, охвачены все административные округа штата. Виргиния сообщила более чем о 170 случаях в рамках вспышки, начавшейся в середине мая. В Пенсильвании в этом году зафиксировано свыше 100 заболевших. Всего, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в этом году зарегистрировано 35 новых вспышек кори. Подавляющее большинство заболевших – это непривитые люди или те, чьи прививочный статус неизвестен. Для специалистов в области общественного здравоохранения происходящее не стало неожиданностью. В последние годы уровень вакцинации постепенно снижался, и в масштабах страны он упал во время пандемии COVID-19 и до сих пор не вернулся к уровню в 95%, необходимому для предотвращения распространения этого вируса. По последним данным, около 93% детей, поступающих в школу, получили прививку от кори, свинки и краснухи. Однако защита распределена весьма неравномерно. В одних сообществах охват приближается к 100%, а в других он ниже 80% или вообще отсутствует, как, например, среди славянского населения в Южной Каролине. Корь – это одно из самых заразных заболеваний, и она особенно легко распространяется там, где иммунная защита слабее. Вирус всегда найдет тех, у кого нет иммунитета. Это как самонаводящаяся ракета. Конец цитаты сказал доктор Дэвид Кимберлин, специалист по детским инфекционным заболеваниям из Университета Алабама в Бирмингеме. Больше всего пострадали дети. На них приходится более 70% подтвержденных случаев у нас в стране. В этом году более 80 детей и подростков были госпитализированы с осложнениями, включая пневмонию, при которой человеку трудно дышать и отек мозга, способный привести к необратимым последствиям, к слепоте, глухоте и к нарушениям интеллектуального развития. Специфического лечения кори не существует, хотя исследования в этом направлении ведутся. Многие заболевшие дети оказались уязвимы к вирусу, потому что родители отказались от вакцинации, как это происходит в Южной Каролине. При этом местные департаменты здравоохранения сообщили и о случаях среди младенцев, которому еще даже и рано делать прививку, а также среди людей с медицинскими противопоказаниями. Вспышки наносят серьезный экономический ущерб. Региональные службы здравоохранения вынуждены отслеживать всех контактировавших с заболевшими, проводить кампанию вакцинации и обрабатывать анализы. По оценкам исследователей, в 2025 году каждый случай кори обходился нам более чем в 100 тысяч долларов с учетом расходов на лечение и потери рабочего времени у заболевших и ухаживающих за ними. С ростом заболеваемости сталкиваются не только Соединенные Штаты, но также Канада. В Канаде, которая в прошлом году утратила статус страны, свободной от кори, в этом году зарегистрировано более 1000 случаев. В Бангладеш с марта подтверждено свыше 8000 заражений. Тем не менее, ряд экспертов отмечает, что реакция администрации Дональда Трампа не способствует улучшению ситуации. Представительница Департамента здравоохранения Кортни Спенсер заявила, что ведомство проводит активную работу по реагированию на вспышки и добавила, что 8,5 миллионов долларов направлено на борьбу с распространением инфекции, а также на техническую поддержку, которую Центр по контролю и профилактике заболеваний оказывает по регионам. Департамент подчеркивает, заметила она, что вакцина против кори, свинки и краснухи остается лучшей защитой от кори. Мы практически не видим общенациональной информационной кампании. Нет рекламных программ. Это многое говорит о расставленных приоритетах. Конец цитаты. Так сказал доктор Джонатан Темпте, бывший председатель консультативного комитета по вакцинам при Центрах по контролю и профилактике заболеваний CDC.
12: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
13: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
14: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
12: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
15: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
8: Работа службы информации The Great Media Group. Мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 АМ в аналоговом и в цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 100,7 FM Парламент Роэри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. Филадельфия, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через CarPlay, Android, Opto в любое удобное для вас время. Мы продолжаем выпуск последних известий международными новостями. Оставайтесь с нами.
15: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
8: Центральное командование вооруженных сил нашей страны CENTCOM объявило, что в ночь на 30 июля американские войны нанесли удары по Ирану в ответ на предпринимаемую накануне попытку ракетных атак на американские силы. Соединенные Штаты ударили по десяткам объектов корпуса стражи Исламской революции КСР, включая командные центры и объекты для запуска ракет и беспилотников. Целью ударов было дальнейшее снижение угроз, исходящих от Ирана и поддерживаемых им группировок для американских военных коммерческого судоходства стран Персидского залива. Конец цитаты. Залива Сент-Ком. Как заявило командование вооруженных сил Соединенных Штатов, 28 июля Иран запустил несколько баллистических ракет в попытках внезапно атаковать американские войска, дислоцированные на Ближнем Востоке. Речь идет об иранской атаке на американскую военную базу в Иордании. По данным американских военных, все ракеты были перехвачены. Трамп обещал отомстить Ирану за эту атаку. По словам источника The Wall Street Journal, среди американских чиновников новая бомбардировка была масштабнее предыдущих атак Соединенных Штатов. Однако, утверждает он, она не означает возобновление полномасштабных боевых действий. Государственные СМИ Ирана сообщили, что под ракету удара попал жилой квартал на острове Кешм. По данным иранских изданий, на которые ссылается агентство Reuters, погибли 3 человека.
15: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
8: Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху остался очень доволен встречей с Трампом и уже вернулся в Израиль. У нас есть несколько сюжетов наших коллег-журналистов о том, что вообще было во время его визита, с кем он встречался, и есть сообщение о том, что он встретился с христианами-евангелистами, которых он очень и очень сердечно поблагодарил за поддержку и даже выступил к ним с особым приветствием.
16: Ну и, наконец, еще один элемент того, что все смешалось, причем смесь, ну, просто гремучая. Подробности отдельных эпизодов в сфере безопасности, самых громких, сегодня у нашего военного корреспондента Сергея Гранкина. Сергей, привет. Ну вот последний час Израиль обсуждает новость: удар дронов по порту Египта в Средиземном море. Так выглядит продолжение эскалации войны с Ираном? Или вообще, ну что было целью? Откуда были дроны? Средиземное море, Египет, Иран как-то не очень вяжется.
17: Добрый вечер, Борис. А был ли мальчик? Был ли дрон? Это, в общем, на самом деле главный вопрос, который многие себе задали после первой паники. Это, на самом деле, стандартная реакция западных агентств. Рейтер, затем британцы сразу передали: дрон, атака, взрывы, новый очаг напряженности. Это повышает им рейтинг, это дает им новых зрителей, и они этим беззастенчиво пользуются. Хотя раз за разом, в общем, потом выясняется, что они ошиблись, но теперь в современной журналистике даже извиняться за это не принято. Египетские власти официально сообщили, что дрона не было. Был пожар в машинном отделении одного из старых судов, которое пришлось вытащить на рейд с помощью буксира. На всякий случай работали пожарные. Там огромный завод по сжиженного газа, который, кстати, принадлежит американцам, хотя и ходит под флагом Маршалловых островов. Интересно, что газ израильский. То есть теоретически это место могло бы стать целью для удара и для Ирана, и для проиракских милиций, ну просто потому что и американцы, и израильтяне, и все в одном стакане. Но в реальности выяснилось, что пожар такое на Ближнем Востоке тоже бывает. В конце концов, курят в неположенных местах. Пострадавших нет, это самое главное. И, собственно, вот этому заводу плавучему американскому ничего не угрожает. Там огня нет, не было и нету никаких повреждений. Вот те кадры, которые мы видели за большими струями воды, это просто на всякий случай, чтобы искра не залетела от чадящего рядом старого парохода. А вот дрон в Ливане сегодня ночью был. Дрон, явно запущенный Хизбаллой. Произошло это в районе хребта Али-Аль-Тайр, и там удар по Динайну, нашему мощному бульдозеру, который стоял на парковке, там не было военных, к счастью, но, во-первых, техника пострадала, во-вторых, на самом деле, вот если провернуть назад ленты новостей, наверное, недели две не было вот этих известий о беспилотниках, запущенных Хизбаллой, и это, конечно, тревожный признак. Это, разумеется, нарушение соглашения о перемирии. Израиль, по всей видимости, решил пока не отвечать, не реагировать, потому что в Ливане происходит много других важных событий. Только за последние сутки 12 взрывов осуществили наши саперы, уничтожили подземные сооружения Хизбаллы в деревне Хадада. Там были вооружения, 3 комнаты, казармы. Ну, в общем, работа эта продолжается. И будем надеяться, что она продолжается и с другой стороны границы. Ливанская армия пару дней назад продемонстрировала, что они готовы находить вот эти подземелья Хизбаллы, сдавать оружие. Пока это был единичный успех, но лиха беда начала. И, в общем, пока что ситуация в Южном Ливане очень громкая. Там много взрывов, но при этом достаточно спокойная и контролируемая.
16: Сергей, спасибо большое. Мы подробно поговорим о том, что происходит в Ливане и как выглядит возможное противостояние с Ираном на этом этапе, но чуть-чуть позже не прощаемся. Ну и при этом Иранский фронт не ограничен в пространстве. Сегодня подтверждена информация, военнослужащий секретного подразделения ЦААЛ обвинен в работе на иранскую разведку. Подробности у моего коллеги Ильи Безручко. Илья, теперь понятно, о чем, о ком идет речь? Что в данной ситуации значит вот эта формулировка «работал на иранскую разведку»?
18: Ну вот речь идет о том, что суд разрешил только, точнее, частично отменил действовавший по делу полный запрет на публикацию, разрешив обнародовать только сведения о том, что это некий военнослужащий, который проходил срочную и резервистскую службу в секретном подразделении. Вместе с ним на связь вышел, собственно говоря, иранский агент. И этот военнослужащий прекрасно знал, что с ним общается иранский агент. И, тем не менее, он продолжил это общение и пытался вербовать по указанию иранского агента еще своих сослуживцев из этого же секретного подразделения. Пока до конца не ясно, какую информацию удалось передать, не удалось передать этому военнослужащему, который был связан с иранским агентом. Но вот 16 июля Государственная прокуратура передала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение. И только после этого фактически уже начали некие происходить действия судебные, которые позволили нам приоткрыть завесу тайны. На самом деле создается впечатление, что подобных предателей, к сожалению, мы увидим еще много, в том числе и в рядах резервистов, к сожалению.
16: Илья, спасибо, что удивительно во всех этих ситуациях. Все-таки складывается впечатление, что КСИР пытается построить в Израиле какую-то свою собственную разведсеть, но, похоже, у них с HR просто проблемы. А продолжая иранскую тему, припомним сегодняшнее заявление Дональда Трампа. «Выбьем всю дурь», сказал глава Белого дома, анонсировав ответ на иранский удар по иорданской базе Пентагона. Диана, это еще одно доказательство того, что все, что происходит, в общем, исключительно война, ну и миссия Нетаньяху успешна. Иран, ну, доигрался, да и, в общем, сюрприз, подарок для всех. Теперь понятно, о чем говорит израильский премьер.
19: Не, на самом деле не очень понятно, при чем тут Нетаньяху. Нетаньяху не просил Иран атаковать иорданскую базу, на самом деле. Поэтому первые начали иранцы. Иран впервые после объявления Дональдом Трампом паузы в боевых действиях нанес ракетный удар по американским военным. По данным Центрального командования Соединенных Штатов Америки, Тегеран выпустил несколько баллистических ракет, которые были успешно перехвачены. То есть говорится о 5 баллистических ракетах. В ответ Соединенные Штаты Америки совместно с Саудовской Аравией нанесли удары по объектам проиранских вооруженных группировок в Ираке. По данным CENTCOM, были поражены склады оружия, логистические объекты. Американские военные заявили, что операция стала ответом на серию атак беспилотников. Только за последние 72 часа было зафиксировано не менее 30 таких нападений. Я думаю, что все-таки сегодня ночью будут атакованы и объекты на территории самого Ирана, потому что такое спустить, наверное, Трамп не захочет. Но что для нас важно, до тех пор, пока баллистические ракеты не летят по территории Израиля, не собираются лететь, так сказать, мы можем спокойно наблюдать за тем, все, что происходит, взять попкорн и получить удовольствие от того, как все это...
16: Мощно разбирается с Ираном, да? Американская армия. Я согласен, Диана, спасибо, но вот, правда, единственная проблема – Иран просто непредсказуем. Нетаньяху уже приземлился в Израиле, причем непонятно до сих пор, на базе Невотим или прямо в Бен-Гурионе. В общем, все, вояж закончен. Нетаньяху сегодня встретился с новым главным республиканцем в Конгрессе, пообщался с прессой, сказал спасибо евангелистам, непонятно, когда он все это успел сделать. А за последним днем американского турне израильского премьера следил шеф-редактор этого выпуска Игорь Лернер. Игорь, привет еще раз. И главный вопрос. Собственно, Нетаньяху сегодня заявил о том, что по Ирану все решает Трамп. Это говорит о том, что мы на 100% доверяем американской администрации. Сегодня ночью американцы бомбили Иран в очередной раз.
20: Вот это то, что заявил Нетаньяху, причем второй раз. В ходе этого визита, в ходе интервью, первый раз это он сказал. В интервью Fox News это было передано в первый день визита, во вторник. И вот сейчас он перед отлетом дал интервью ABC. Вопрос, который очень интересовал ведущий этого американского телеканала, насколько Израиль участвует в принятии решений американской администрации по поводу Ирана. Оказывает ли Израиль давление? Оказывают ли власти еврейского государства какое-то влияние на администрацию Белого дома для того, чтобы продолжить серию ударов и чтобы это переросло в что-то большее? Нетаньяху ответил дипломатично, но ответил он: нет, все решения по Ирану, вновь он повторил это, принимает только Трамп, мы уже можем сказать какие-то свои рекомендации, но он сказал, что в результате, в том числе и этого визита, выяснилась одна крайне важная вещь. Мы по-прежнему считаем это самой важной целью, и мы полностью разделяем эту цель, чтобы в руки режима Аятолл никогда не попало ядерное оружие.
16: Еще одна встреча, которая прошла сегодня, то есть в последний день визита, это встреча с евангелистами. Почему она важна? Сегодня были очень большие цитаты с этой встречи. То есть то, что сказал Нетаньяху представителям этой конфессии, влияющей в Соединенных Штатах, в том числе, кстати, и на Трампа. Что хотел сказать евангелистам израильский премьер?
20: Для Нетаньяху это очень важная встреча. Евангелисты, вот это вот, именно вот эта конгрегация протестантских церквей, она выступает с поддержкой государства Израиль, последовательная поддержка. Они оказывают большое влияние и поддерживают наше лобби, в том числе на Капитолийском холме, пишут своим сенаторам, конгрессменам и так далее, проводят визиты солидарности. Здесь мы уже привыкли к фотографиям лидеров, евангелистов, скажем, с лидерами нашего Совета поселения Самарии, Йоси Даган, может, который совсем недавно, кстати, был в Вашингтоне, может похвастаться ни одной фотографией с лидерами именно евангелистов. Нетаньяху, который понимает, насколько важны для Израиля отношения именно с Капитолийским холмом, именно с сенаторами от библейского пояса, сейчас, после, особенно после безвременного ухода Линдси Грэма, вот продолжает вот эту базу поддержки, заботиться о ней и делать все, чтобы они продолжали поддерживать еврейское государство. Давайте послушаем, что сказал Нетаньяху, а потом о базе, о корнях этой дружбы с евангелистами.
21: Мы потомки древних евреев Святой Земли и являемся первой частью того самого иудео-христианского наследия, которое дорого нашему сердцу и подарило миру человеческой цивилизации, свободу и веру. И вновь мы должны сплотиться и защитить его. Сегодня оно подвергается нападкам со стороны растущего антисемитизма и ненависти к евангелистам. Не случайно эти две группы подвергаются атакам одновременно, потому что мы едины. Я прошу вас только об одном. Стойте прямо, не отступайте и не поддавайтесь страху. Когда на вас нападают, нужно давать отпор. Я глубоко благодарен вам за неизменную поддержку и за прочность нашей дружбы. А сейчас пришло время бороться, бороться и бороться. Вот и все.
16: Игорь, спасибо. Надо отметить, что сегодня еще одна встреча прошла, которую мы упомянули, но о ней не поговорили. Это встреча с сенатором Тедом Крузом, который является преемником Линдси Грэма, то есть фактически человеком, который должен заменить Грэма в Конгрессе.
8: Это были наши коллеги, журналисты, с комментариями о визите Нетаньяху в Штаты, а также о том, что происходит сейчас на Святой Земле.
22: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
14: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтли» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
0: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
1: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
3: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции.

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Сообщил президент страны Владимир Зеленский. Под ударами оказались Киев, Киевская область, Днепропетровская, Полтавская и Львовская области. Также атакам подверглись Харьковская, Николаевская, Сумская и несколько других областей. Разрушены и повреждены десятки обычных домов, гражданские предприятия и объекты инфраструктуры. Конец цитаты. Сообщил Зеленский, по его словам, в целом по стране известно о 8 погибших. Удар по Радушному, в результате которого погибли члены многодетной семьи, российские военные нанесли северокорейские баллистические ракеты. Об этом также заявил президент Украины Владимир Зеленский. И он отметил при этом, что эти данные пока предварительные. Я цитирую: конечно, последуют еще экспертизы, и все будет верифицировано, но по состоянию на сейчас это северокорейская баллистическая ракета «Союз подонков» с беззубным режимом в Северной Корее, радиоракета ради северокорейского контингента здесь, в Европе, на наших границах, ради убийств наших украинских детей. Конец цитаты, заявил Зеленский. Он также отметил, что многие в мире осудили удар и выразили сочувствие, но подчеркнул, что главное сейчас для Украины это не просто сочувствие и не просто осуждение, а ракеты для ПВО и усиление давления на РФ. Конец цитаты. Удар по Киеву, как заявил мэр города Виталий Кличко, был нанесен баллистическими ракетами. В результате атаки в столице Украины погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Национальная полиция Украины уточнила, что погибший 31-летний житель Киева. Его тело было обнаружено во время пожара на территории гаражного кооператива в Святошинском районе украинской столицы. Пожар вспыхнул также на рынке в Оболонском районе Киева. Огонь охватил площадь не менее 100 квадратных метров в Киевской области, как сообщили в областной администрации, в Броварском районе в селе Скибин пострадали 5 человек, в том числе несовершеннолетние. В селе было частично разрушено двухэтажный частный жилой дом и повреждены 2 соседних дома. Удар был нанесен в 4:45 утра по местному времени, сообщил мэр Львова Андрей Садовый. В общей сложности повреждены более 20 жилых домов, а также школа и 2 детских садика. Написал в своем телеграм-канале глава города. По его словам, наибольшие разрушения получили 2 многоэтажных жилых дома на улицах Патона и Выговского. В Днепропетровской области, в поселке Радушное, это пригород Кривого Рога, в частный дом, где проживала многодетная семья, попала баллистическая ракета «Искандер-М». По данным местных СМИ, семейная пара воспитывала 10 детей. В результате российского удара, как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли и родители, и 3 детей в возрасте 17, 11 и 6 лет. В доме также находились и другие дети, они получили ранения. Ракета разрушила в общей сложности 2 частных дома и повредила еще 5. Российское министерство обороны утром в четверг подтвердило факт массированной атаки. Ведомство заявило, что удары наносились по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам. Конец цитаты. И как утверждает российская Минобороны, во Львове целями стали предприятия, производящие ракеты «Фламинго» и «Нептун», а в Кривом Роге – завод по сборке беспилотников.
2: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: Украинские беспилотники утром 30 июля атаковали склад «Валберес» в Пермском крае. Первыми об этом сообщили украинские телеграм-каналы, в частности «Экселенова Плюс», который опубликовал фотографии и видео этого пожара. Издания агентства и «Астра» проанализировали опубликованные кадры и подтвердили, что под атаку попал склад в Пермском крае. Как уточняет «Астра», логистический центр расположен в деревне Замулянка. Это третья уже атака на склады «Валберес» за утро 30 июля. Ранее украинские дроны атаковали склады «Маркетплейса» в Пензенской области и в Удмуртии. Власти Пермского края пока не комментировали произошедшее, но сообщили об отражении атаки беспилотников. Кстати, Пермь расположена примерно в 1400 километрах от границы с Украиной, что делает этот удар самой дальней атакой по складам «Валберес», отмечает издание агентства. Сообщается, что Соединенные Штаты и Франция предоставили Украине разведданные, которые помогли Киеву составить карту дислокации российских средств ПВО, чтобы беспилотники могли обходить их при ударах по нефтеперерабатывающим заводам, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По словам собеседников Financial Times, разведданные Соединенных Штатов и Франции также позволили

0: ВСУ улучшить выбор цели, помогая понять, куда именно наносить удары. Конец цитаты. Украинские военные планировщики, операторы дронов и специалисты в области энергетики рассказали, что цель ударов теперь заключается не просто в том, чтобы вызывать пожары на НПЗ или уничтожить резервуары для хранения, а в том, чтобы вывести предприятие из строя и на как можно больше срок.
1: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
0: Основатель Телеграм Павел Дуров в своем русскоязычном аккаунте отреагировал картинкой с мемом на свое внесение в реестр террористов и экстремистов Росинформмониторинга. На картинке изображен сам Дуров с подписью «Пособник террористов», а также представитель Талибана, которым жмет руки глава МИДа РФ Сергей Лавров с подписью «Уважаемые партнеры». Конец цитаты. В своем англоязычном аккаунте Дуров позже написал, что его внесли в реестр террористов за отказ выполнять требования о массовой слежке и цензуре в Телеграм. По российским законам мне запрещено что-либо публиковать в интернете. Российские чиновники явно запутались в том, кто кого может запретить в интернете. Конец цитаты, сказал он. Как мы ранее сообщали в выпусках последних известий, Росинформмониторинг внес Дурова в реестр террористов и экстремистов 30 июля на следующий день после того, как ФСБ сообщило об уголовном деле против бизнесмена по статье о содействии террористической деятельности. Это часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ. При этом включение основателя Телеграм Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов Росинформмониторинга не влечет ограничений для самого Телеграма. В этом Frank Media заявили в пресс-службе ведомства. В связи с попаданием Дурова в список террористов, финансовые организации должны заблокировать его активы и транзакции, но это требование не распространяется на Телеграм как на юридическое лицо. А как насчет спермы террориста? Московская клиника Альтравита, предлагающая экстракорпоральное оплодотворение, то есть ИКОСа донорской спермы основателя Телеграм Павла Дурова, добавила на свой сайт пометку о том, что Дурова внесли в список террористов и экстремистов Росинформмониторинга. ФСБ, напомню, объявила, что на Дурова заведено уголовное дело, поэтому теперь даже сперма Дурова стала террористической. Но и не только в России. Комиссар по цифровой безопасности Австралия подала в суд на компанию Дурова Телеграм, обвинив ее в том, что она не удалила из мессенджера материалы, связанные с массовыми убийствами и терроризмом. Это произошло почти одновременно, как ни странно, с внесением основателей компании Павла Дурова в список экстремистов и террористов России. И комиссар по цифровой безопасности Джули Инмет Гранд в четверг заявила, что за нарушение акта об онлайн-безопасности Telegram может быть оштрафовано на 54,5 миллионов австралийских долларов. Это 38 миллионов долларов наших американских. Действия Telegram в борьбе с терроризмом хорошо задокументированы. Мы отвергаем эти обвинения и будем оспаривать их в суде. Конец цитаты, заявил на это Telegram. Итак, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу. Редакция The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентств Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, BBC World Service, Deutsche Welle, отличные новости 9-го израильского канала, Forum Daily, Медуза, агентство Астра. И в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом в Филадельфии. Пока сухо, но переменная облачность будет до понедельника при температуре 85-86 с пятницы, а потом с начала новой недели будут дожди практически большую часть идущей недели. В Портленде тоже может быть шанс на дождливую, чуть-чуть, по крайней мере, дождливую погоду в пятницу и в субботу при температуре, кстати, в пятницу под 90, а в субботу и воскресенье прямо по сценарию прошлой недели будет где-то в районе 75. 70 градусов по Фаренгейту будут также в Сиэтле. В пятницу, возможно, будет чуть выше 80, а также, возможно, чуть-чуть дожди в субботу и в воскресенье. Это пока предварительный прогноз. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
1: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
0: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
3: This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
4: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Kind Radio.
5: Юра, спасибо, что ты согласился поговорить сегодня. Мы с тобой один раз виделись, насколько я помню.
6: Да.
5: Это было год, чуть больше назад. Я это к тому, друзья, что мы слабо знакомы, но та единственная встреча, которую мы имели с Юрием, произвела на меня очень сильное впечатление. И это не тот случай, когда человек там гениальный ум или просто какой-то талантливый человек, очень, он может тебя впечатлить чем-то, да. А, много обаятельных людей, харизматичных людей, интересных людей. Но все, что связано с Богом и все, что связано с работой Святого Духа, здесь что-то другое. Здесь просматривается какая-то совершенно другая стратегия, какой-то совершенно другой почерк. И мы попытаемся сегодня разобраться, как Бог выбирает человека, если у нас получится. Настолько он суверенный. И если уже Бог что-то делает через человека, то заметен Бог. Да, человек участник процесса, 100%. Но все равно в поле зрения Бог, и ты им и восхищаешься, и страх на тебя какой-то нападает. Ну, попробуем вот разобраться. Итак, Юра, исходя из нашей беседы, нашей той встречи, я так для себя отметил, что ты, как и я, как и многие, родился в обычной классической христианской семье.
6: 12 детей.
5: 12 детей у родителей.
6: Да.
5: Ты какой по счету?
6: Третий сверху.
5: Третий сверху. То есть ты о Боге знал?
6: Да.
5: Ты вырос в доме, где молились Богу, читали Библию, посещали церковь?
6: Да. Только я не имел вот этой личной встречи с Богом. Меня враг обманул. И я думал, если бы я не родился, было бы лучше. Зачем это жить? зачем это, какая-то пустота внутри была, что-то не хватало. Я думал, это может финансы. Начал бизнес, он хорошо пошел, финансы пошли, все хорошо, но что-то не хватает. Я думал, может быть, надо жениться, половинки не хватает. Женился, хорошая жена, прекрасная, все хорошо, пошли дети. Мне было уже около 30-32 года, и все равно не хватало. Что-то не было недостаточно. И...
5: Ну вот, Юр, обычно так выражаются люди, которые не знают Бога. Вот чего-то не хватало. Были деньги, хорошая семья. Но ты сейчас, как верующий человек, говоришь немного странные вещи. Ну, что тебе не хватало?
6: Вот как I wasn't satisfied. Не было полного удовлетворения жизни, радости и purpose of life, как бы
5: цели
6: жизни. Вот этого не хватало. Хотя мой отец был пастор, все было хорошо. Иногда в церкви Господь меня посещал, потом я быстро это забывал. И как обычный человек старался в воскресенье быть в служении. Но один момент я устал от этого. Я очень много рисковал, думал, умру, быстрее будет. А самоубийство не хочу, потому что знал, может, в ад пойду.
5: В смысле, а что, такие мысли были?
6: Были мысли, если я умру, будет лучше. И если я разобьюсь, это нормально. Ну, а сам себя убить боялся.
5: То есть, получается, ты настолько устал вот от такого состояния, что тебе жизнь христианская не доставляла никакого?
6: Никто не знал, только я один. И я на собрании один день сказал. Я сидел, я был членом церкви. И я сказал: Господи, я знаю, Ты есть, но если Ты что-то сегодня не сделаешь, мне кажется, что церковь это как будто как бы наиграно. Вот эти чудеса в Библии, Ты говоришь с людьми, вот это все я не вижу, но может, хотя и было, я не замечал. И насколько меня, конечно, враг обманул. И я сказал: сегодня я последний день. И я вышел с собрания. И мне как будто кто-то пелену с глаз снял. Я увидел бомжов, сидело, больше 10 их на обочине. И я подошел им и сказал: вы хотите кушать? Они говорят: да. Я их завел, всех покормил в ресторан. Но когда я выходил оттуда, они мне начали благословлять и благодарить. И все, что я на тот момент мог сказать: God bless you, Jesus loves you. Да благословит вас Господь, Иисус вас любит. И думаю: вау, какой я христианин. Но когда я вышел, вот это то, что мне не хватало, оно заполнилось. Радость пришла, какая-то purpose of life, цель жизни какой-то пришел. И я их начал каждую неделю кормить и радоваться, и благодарить Бога. Оказывается, я могу жить и что-то делать для Господа. Вот так меня Господь
5: Интересно,
6: начал.
5: Интересно, такое начало, да? Но да. Я знаю, что у тебя был один или два раза очень яркое переживание, где ты физически слышал голос Божий. А вот, и я так понял из нашего общения в прошлый раз, что это можно считать какой-то точкой отсчета чего-то серьезного в жизни. Можешь поделиться об этом?
6: Да. После этого у меня брат попал в наркоманию. И я его брал домой, чтобы проходить ломки, все. А потом начал ему искать центр. Понял, что мой дом недостаточно. И потом я начал служить уже с миссией «Бог усмотрит», с центрами, в церкви. Мне доверили служение, я стал быть участником. И когда мы уже начали молиться за людей, и потом начали молиться за освобождение людей, потому что люди разные приходят. И я помню один день, я пришел домой, я был очень сильно усталый, и мне жена говорит: слушай, может, мы впадаем в заблуждение? Есть очень важные люди, которые приходили, говорили: надо тебе, может, как-то остановить мужа твоего, потому что осторожно, вас может это перейти, ваши дети могут быть наркоманы.
5: То есть прямо мы говорим, что это демоны, бесы, проявления такие духовные,
6: и реальные.
5: Страх появился.
6: Да, ну, моя жена сильно переживать начала, потому что ей начали некоторые люди говорить, что это может быть проблемой, и твой муж может стать как бы
5: одержимый.
6: Тоже как бы одержимый, или перейти на детей, или дети могут стать наркоманами, если с наркоманами я трудился, вот это все. И я немножко засомневался, я еще не был служителем, но уже трудился полностью. И я пришел в комнату, в свой офис, у меня тогда еще бизнес был, постройки домов. И я сел в офисе, передо мной лежала Библия. И я задал Богу вопрос, сказал: Господь, если действительно я переборщаю, и я делаю не то, что Ты хочешь делать, то, пожалуйста, скажи мне сейчас, я готов это остановиться, я не буду за них молиться, не буду это делать. Это было искренне от души, снутри. И первый раз в жизни я услышал голос с неба. Это был голос настолько мощный, как будто несколько голосов в одно время физически. Это физический голос
5: Юра,
6: был.
5: Прости меня, пожалуйста. Я записывал много интервью, и даже отдельные эти интервью я снимал с эфира, потому что люди преувеличивали и даже сочиняли. Ты несешь ответственность за то, что ты сейчас говоришь. Аминь. Бог говорил с тобой физическим голосом
6: физический
5: в комнате.
6: Физический голос в комнате, в офисе я услышал. И он говорит, открой притчи 24.11. И я даже не знал, что там написано. И передо мной лежала Библия. Я ее открыл и начинаю читать. Сейчас я выучил. Там написано было, спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение? И я сказал, Господь, я не откажусь. Помоги мне. Я обратно слышу голос. Господь говорит, открой Второзаконие 31.8. Я листаю Библию.
5: Тоже не знаю, что там.
6: Не знаю, что там написано. Я открываю Второзаконие 31.8, начинаю читать. И там написано, Господь сказал, Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся. И вот здесь я пришло такое присутствие Божье, обновление. Я готов был бежать обратно и молиться за людей. Я, конечно, там плакал, у меня слезы лились. Но когда присутствие Божие, мне с того момента, меня уже ничто не сомневало. Мне не надо было, чтобы кто-то мне говорил, что Бог есть или нету. Это было вот это первое такое мое начало служения, no matter what, что бы ни было, я буду идти и делать дело Божие. Угу. Вот такое у меня, там так вера моя обновилась, сила, и пошел вперед.
5: Угу. У тебя был второй аналогичный опыт, когда ты слышал голос Божий?
6: Мы в Калифорнии, в Сакраменто уже прожили где-то 26 лет. У меня уже был бизнес постройки более, я не знаю, может 15-20 лет. В Лейк Тахо мы последние 10 лет строились перед тем, как я переехал в Техас, в Тексас. И вот, когда я еще был здесь, я был в железном своем шапе, один, никого не было. И вот здесь я второй раз в жизни я услышал голос обратно. Это мощный голос был, сильный. Я вот в этот раз испугался даже. У меня из бурашек были, потому что он так как-то чуть-чуть по-другому, мощнее как-то мне показался.
5: И, то есть, я... уточню, ты не молился, это не была ничего. Церковь, ты как бы ни о чем конкретном не думал, ты был занят
6: о
5: чем-то,
6: стройке.
5: Просто о стройке думал.
6: Да, да. Это был рабочий день. Я зашел туда, чтобы мне там, ну, настроить что-то взять, я уже не помню точно, что взять. И в этот момент я услышал, ты будешь переезжать в Техас. Я посмотрел вокруг, я знаю, никого нету. Я вышел на улицу, я открыл еще дверь, так у меня весь эквипмент, бобкяты, там все стоит. Я подумал, наверное, если переезжать, надо будет, наверное, мне semi-truck, ну, большой трак, чтобы переехать. И я просто это убрал в сторону, я никому не сказал, ни жене, никому, потому что я сам испугался, за Техас никто ничего не говорил. Здесь я хорошо, я уже был пастырем здесь, один из пастырей. Потом у меня бизнес хорошо идет, налажен, я могу на миссию ездить, с центрами работать, быть участником, все. И как-то Техас, причем Техас, и в этот вечер мне позвонил наш старший пастырь Сергей, он мне говорит, Юрий, я проезжал Сан-Антонио на траке по десятке.
5: Это Техас.
6: Да, по Техасу, по десятке, Сан-Антонио. И говорит, сошел на меня Дух Святой, и Господь сказал, что здесь будет церковь и центр. И он ложит на сердце, как я сейчас дословно не помню, на каком роде сказал, ложит на сердце, чтобы ты поехал, как ты думаешь? Я так, знаете, Господь, пастор старший. И то я сказал, дай неделю подумать. Потому что
5: неделю?
6: Я, да, неделю. Я только закончил свой дом постройки. Жить и радоваться. Я для жены развели 2,5 акра. Я для детей взял animal, barn построил. Там очаг сделал для фор-вилеров. Для жены огород, все поливалки. 30 с чем-то деревьев фруктовых посадили. Бассейн. Для братьев, для общения баню построил. Ну, все сделал, живи, радуйся. И в этот момент Господь говорит, переезжать. Ну, нелегко. И плюс бизнес, все. И не знаю, куда ехать еще. Что-то, как там будет.
5: Как прошла эта неделя?
6: Эта неделя прошла, тяжеловато прошло, потому что я не получал от Бога ни ответа, ни confirmation, ничего. И в один момент, я помню, это в конце недели было, я закрылся в комнате, я просто один был, никого не было. Я молился, передо мной окно было, и весь мой огород, все видно было. И я сказал, Господи, помоги мне. Если это от Тебя, помоги мне. Хотя я знал, что это от Бога. Но знаете, как человек еще вот это...
5: Борьба.
6: Надо борьба, да. И я внутри уже услышал, не голос снаружи, не внутри. Я четко вразумление понял внутри, что это твой тест, насколько ты привязанный к земному. Я говорю, Господи, я привязан. Я говорю, мне это ли трудно отпустить все. И я говорю: Господи, если это для Твоей славы, а я хочу Тебя познать. Моя молитва, она до сих пор продолжается. God, I want to know you more. Я хочу Тебя, Господь, больше познать. Я хочу исполнить волю Твою. Она до сих пор. Потому что когда ты не хотел жить, а потом ты познал Бога, то это, я не знаю, как это объяснить. Ты Его познаешь, и ты хочешь больше, больше, больше Его познать. И я сказал: Господь, если это чтобы Тебя познать больше, я хочу, помоги мне. И в этот момент, как будто ко мне кто-то сзади подошел, и так как, может, я объясню так более понятно, и как будто switch просто выключили, и все. И я не хочу в Сакраменто быть, я хочу отсюда убежать, и хочу отсюда без, как быстрее уехать.
5: То есть как бы твое внутреннее ощущение
6: просто
5: полностью на 180.
6: Все. На 180, прям там на молитве, я не хочу, и мне даже как бы охота быстрее отсюда убежать. Вот. Но у меня одно только переживание было, как
5: жена.
6: Это передать жене.
5: Жена, я только слушаю и думаю.
6: Я дальше молился, я говорю: Господи, помоги мне, как это объяснить жене.
5: Сколько у тебя детей на тот момент?
6: На тот было пятеро.
5: Пятеро детей.
6: Сейчас
5: новый дом.
6: Да.
5: Новый дом, да. Все налажено.
6: Да. Дом не новый, но он ремарал был.
5: Ну,
6: все,
5: я имею в виду,
6: а снаружи все построил, я там все сделал, что хотел. Как бы, да. У меня даже из церкви приезжали и... Там деревья фруктовые всякие были, собирали и все. Но в этот момент, когда я вышел жене говорить, что интересно, Бог это меня утвердил еще раз, что когда я начал жене говорить, она говорит: а я готова, а я хочу перемены. Я, говорит, уже устал, я хочу Сантиню. И все. Мы обнялись, поблагодарили Бога. Я начал искать в Техасе место. Ну, там целое свидетельство, конечно, как мы нашли и дом для центра, реабилитационный центр. У нас сейчас два их, там и женский, и мужской, и церковь. А потом себе начали дом искать.
5: Итак, на ровном месте в течение нескольких дней, неделю, такой поворот, такое радикальное решение. Вы переезжаете в полную неизвестность в Техас. Yeah. Какой это год?
6: Это было 2016 год.
5: В 2016 году.
6: Мы 8,5 лет уже там. Когда мы туда приехали искать центр, я со мной поехали два еще пастыря отсюда, я только билет купил на 3 дня. И говорю: Господи, сделай еще чудо. Знаете, как обратно. И я нашел там real estate, я его не знал. Когда мы начали с ним ехать, он говорит, искать для центра, реабилитационного центра дом. Он говорит: а я вас знаю. Я говорю: откуда ты нас знаешь? Он говорит: мой brother-in-law, это как по-русски это brother-in-law. Получается, его... сестры муж говорит: он у вас прошел центр, миссии Боку смотрит, и говорит: здесь живет, его семья восстановилась, он ходит в нашу церковь. Вот я для вас готов все сделать. Вот я сижу, говорю: Господи, ну как это? Конечно, ты. И когда мы ездили дом искали, заезжаем в один район, ему звонит, он румын, ему звонит другой румын. И он так на румынском, на английском, и я понял, что дом хочет поставить его какой-то друг. И он ложит трубку, на меня посмотрел, еще два, сзади два пастыря сидят. И он говорит: хочете посмотреть? У меня друг хочет. А мы в том районе прям едем.
5: То есть кто-то сдает дом?
6: Друг хочет этого... поставить. Друг позвонил ему,
5: да,
6: чтобы поставить через этого real estate
5: дом
6: на продажу.
5: На продажу.
6: Еще не был на продаже, только первый звонок. А мы там... И мы заезжаем с ним, смотрим дом, начинаем, говорим: можно помолиться? Он говорит: да. Мы начинаем молиться, смотрю, он тоже молится. Я говорю: ты что, верующий? Он говорит: да, у нас здесь церковь румынская, там туда-сюда. И мы говорим: ну, это все, больше нам не надо смотреть, это все, что нам надо. И вот так мы купили этот дом. Он поехал еще с этим хозяином, встретился, за нас засвидетельствовал, рассказал для чего. Они нам скинули 25 тысяч. Потом, когда мы этот дом купили, этот real estate, когда я приехал уже себе дом искать, этот real estate меня позвонил, говорит: давай на кофе встретимся. Приезжаем на кофе, он мне ложит чек на стол и говорит: я знаю, для начала вам надо деньги, это весь мой commission, который я заработал с этого дома. Меня, говорит, совесть не позволяет себе взять, я хочу вам пожертвовать. 8 тысяч нам для начала
5: то
6: дал.
5: То есть я правильно тебя понял, вот этот первый дом, о котором ты сейчас рассказываешь, это для центра, это
6: для
5: не
6: центра.
5: Вам, не для семьи?
6: Нет. Угу. Он до сих пор, уже 8,5 лет, там души спасаются, поднялись оттуда уже и пастыря, и служителя, и... Да. А для себя, когда искать, моя жена интересно задала вопрос Богу. Говорит, нет, она сказала мне. Говорит: Юль, я хочу такой дом. А я ехал и наш real estate. И она нам двоим говорит: я хочу такой дом, как у нас был здесь, в Розвилле, в Сакраменте. И, ну, мы так улыбнулись. Я говорю: Тань, ну ты заказываешь. Уже какой попадется. И что интересно, Господь делает. Находим дом, заходим в него. Все так же, только все в два раза было умножено. Ну вот как хочешь, так и верь.
5: Что это значит?
6: Участок у нас был 2,5 акра, это 5 акров. Дом у нас был 2,5 тысячи, здесь 4 тысячи, 4 с чем-то тысячи. Да, было бы 4 700.
5: Скверфутов.
6: Да, да, да. Ну сейчас у нас этого нету, это тогда у меня еще финансы были. Сейчас мы уже поскромнее. И когда заходим, также dining room, также зал, только все больше. И когда она на кухню зашла, у нее слезы накатились. Такой же лейаут кухни, как у нас был.
5: Расположение.
6: Такой же island, также бар, также это холодильник, также pantry даже, все, печка, только все в 2 раза больше. И здесь я в доме с гаража я сделал плейрум, а там в том же месте только уже плейрум сделано. Да, ну так интересно, Господь повел, утвердил ее, и вот так мы начали там служение.
5: Юр, ну вот смотри, вот есть много людей, наверное, и ты таких встречал, я много таких встречал, которые усиленно просят Бога, чтобы угодить Ему, чтобы слышать Его голос. Вот из всех писем, которые я, например, получал за годы своего служения, это один из 3 самых частых вопросов, которые задают люди искренне. Как слышать голос Божий? Потому что люди понимают, что это точка отсчета все равно. Но у высокого процента людей ничего не получается. Здесь, вот я слушаю, ты как будто бы и не искал этого. Ну, да, ты был искренним с Богом, ты говорил, что не устраивает такая формальная христианская жизнь, но все равно сказать, что ты ревновал, что ты хотел, вот, как это объяснить? Я пытаюсь Бога понять, как Он действует? Здесь человек просит слезно, а здесь просто Юра, который...
6: Это постоянство и доверие Богу во всем и согласиться все, что Он с тобой будет делать. Когда я первый раз сказал Господь...
5: А ну еще раз медленно. Согласиться заранее. Ты да. не знаешь, что будет, знаешь, но да. ты сам в себе да. уже согласен на
6: согласен
5: любой расклад.
6: На любой и за все благодарить Бога. И согласиться, и ждать, и молиться. Очень много трудностей.
5: Ну проходит. А страшно?
6: Когда вот меня уже все, уже я не хотел жить, оно не страшно. Оно даже как-то приятно. Как бы... Трудности были, слезы, проблемы, но такие даже, вот к началу, когда я только сказал, Господи, я хочу Тебе служить, я начал все терять, я не знал почему. Я потерял бизнес, я потерял дом, машины, я потерял то, что жене там, помню, хаммеры только вышли желтые, я и за кэш мог купить, там, фор-вилер, все, у меня было денег, сколько хочу. Что хочу, то мог покупать. Но когда Бог, я сказал, хочу Тебе служить, Он меня начал сильно смирять, я все потерял. Мне люди долги должны были. Такие моменты стали, что у меня люди серьезные, хорошие, верующие люди, которые стали по нечаянности не отдавать мне финансы, потому что у них там залет какой-то или что-то. И я так, я дошел до того, мне даже это неприятно говорить, что я помню, мы пошли с женой на ВИК-программу. И я
5: объясни русскоязычные, много могут не знать. Это программа помощи вообще малоимущим.
6: Малоимущим помощь для еды. И я помню до сих пор, как я не мог сыну купить бэкпак, сумку, школу. Вот настолько мы отпустили. Я продал все машины. Я у меня крутые, я супрами занимался, там Toyota Supra, другие. Все попродавал, и я сидел и не мог за дом заплатить. Я задавал Богу вопрос, почему. Сейчас я понимаю, Бог мою гордость сломал. У меня была привязанность к деньгам. У меня
5: такой
6: была
5: вывод
6: гордость.
5: Сделал.
6: Я знал это. Я сейчас знаю. Я понимаю, почему Бог сделал. Там на тот момент я не понимал. Но я соглашался, и я все равно говорил, Господи, я от Тебя никуда, потому что я хочу Тебе служить, Ты мне открылся. И когда я помню один момент, я задал Богу вопрос, я говорю, Господи, что происходит? У меня уже ничего не было. Я за $500 у своего брата, помню, как сейчас, купил трачок, Nissan пикап и ездил на работу. И Господь внутри это было, проговорил мне, прости твоим должникам. А там серьезные суммы. Там я был задействован около $200,000, другой там, не знаю, около 100, может быть, может чуть меньше. Такие вещи я должен простить. Господь, прости, говорит им, как я прощаю. А Бог прощает и не вспоминает. Я точное вразумление помню, как простить. И я когда сказал жене, она говорит, ну, они же обещают. Меня обещали со слезами. Человек говорит, я в вечере даже не могу участвовать. Я тебе отдам. Я верил, я ждал, хоть что-то отдадут. Потому что суммы большие. И я жене говорю, она говорит, ну, хоть что-то отдадут. Я говорю, нет, давай простим сейчас. И я больше никогда им не напомню. Она согласилась, а мы встали на колени. Я сказал, Господь, с сегодняшнего дня я им прощаю, и я больше им никогда не напомню. И вот этот момент, у меня слезы приходят, потому что это живое было переживание Божье. А в этот момент нас такая радость наполнила, что мы, на мне не надо было ни деньги, мне ничто не было. Мы с ней просто радовались. И я встал с колени и говорю, вау. И у меня вот это, этот момент, где меня Господь поломал, у меня нету причастия к финансам. Сейчас, ну, такое, вот эта жажда, или как-то я свободен полностью. На чем ездить, где жить, на какие... У меня это, вообще к этому тяги сейчас нет. Надо, конечно, это все, конечно. Я понимаю. Но вот это вот, на тот момент Господь все поломал во мне и дал вот эту радость, где мне ничего больше не надо было. И с того дня Бог мне надо посылать, начал мне людей, чтобы я построил дома. В Купертино, это Silicon Valley, где Сан-Франциско. Откуда не возьмись, человек позвонил, 3 дома построй. Я приехал, построил, хорошо заработал. В Лейк-Тахо поехал. Чудо, у меня Господь, заходим в real estate, где эти, ну, продают дома, да, все. Я захожу туда, я слышу голос внутри. Я говорю, пойди с вон тем, поговори этим real estate. Сидит вообще отдельно, туда заходить нельзя. Я иду, через всех прохожу, мне никто ничего не говорит. К нему подхожу, говорю, как дела? Он на меня смотрит, а ты как прошел? Я говорю, хотел поинтересоваться участками. Он говорит, хорошо, и мне все рассказывает. И когда я купил один участок через него и построил дом, они, а оказывается, он самый высокий real estate в Лейк-Тахо. И его мать строится, у него куча клиентов. И когда я первый дом построил, они мне стали всех клиентов отдавать. Его мать с отцом начали мне все дома свои давать строить. И я у них стал первым на листе, on top. Я не рекламировался ничего, но я всегда был busy.
5: Итак, Юр, я делаю вывод. Я тебе задал вопрос, почему так как-то несправедливо выглядит? Одни люди сильно хотят, а другой, я не скажу, что сильно хотел, но такие яркие духовные переживания, и до сих пор это продолжается. Я делаю вывод, исходя из того, что ты сейчас сказал, это изначально согласиться на любой расклад, лишь бы это был Бог. Правильно я тебя понял?
6: 100%. 3 раза спину. Мне в Сакраменте у вас никто не мог помочь. Я всех ваших хиропракторов обходил со спиной. Приходил доктор, у меня жена здесь в Кайзере работала. Очень хорошая больница, очень хороший иншуринс. Меня доктора вот так показывали. В туннель заводили, делали MRI.
5: А что у тебя со спиной?
6: Спина так грыжа, там какая-то вылезла или что-то там снизу. Что говорят, вот так они показывали, мы тебе, никто тебе не поможет.
5: То есть тебе больно было или что?
6: Ой, меня стреляло в ногу, я не мог ребенка поднимать. Я уже до 12, может, поработаю или что-то, я согнутый приходил домой.
5: И это я... все было до этих событий или во время этих событий уже Бог с тобой работал вот так ярко? Или...
6: Да, работал уже. Это все надо было соглашаться. И я все равно благодарил Бога.
5: Надо было соглашаться, благодарить.
6: Я все равно трудился
5: и принимать
6: как от Бога.
5: От Бога.
6: Да. Это было нелегко.
5: Но ты понимаешь, что все харизматическое крыло, как они верят, как они учат о процветании, о здоровье, оно категорически с тобой не согласно.
6: Я не знаю, согласен, не согласен. Я видел исцеление явное сразу. Это было. А есть занимало большое время.
5: Ну а вот с тобой что?
6: Где-то
5: сейчас
6: лет.
5: Болит?
6: Ну, сейчас я здоровый полностью. Меня
5: как
6: Бог исцелил.
5: Произошло это?
6: Просто в один день меня Господь исцелил на молитве и все. Потом было 2 раз, меня выбили полностью спину в Хондурасе на миссии. Прыгнул человек в бассейн, и мы в бассейне были. У меня коленка его сюда бьет и выбил мне полностью позвоночник. И я знаю, по какой причине. Я немножко начал ослабевать, ну, в духовно.
5: Это уже другая история. Но именно опять у тебя боль, да, была или что? Когда выбил тебя?
6: Ага, выбили полностью. У меня начала отниматься нога. Меня вытащили с бассейна и понесли. Я уже идти не мог. И меня положили на кровать, и я встать не мог. Я хотел встать в туалет, но я вот так повернулся. Думаю, мужик, я должен. Я вот так чуть повернулся, у меня тело начало трясти от боли. И мне подбежали, рядом мой был там брат-ин-ла, ну, родственник. Он подбежал, он не знал, что делать. И я так успокоился обратно и говорю, все, я приехал. Я 5 дней, доктора вызывали, все. Мне там потихоньку перевернули, там массаж, уколы. Ну, я на 2-й или 3-й, нет, где-то около 4-й день я уже встал, потихоньку ходить начал. А надо было потом улетать назад, а я не мог. И я сказал, братья, еще раз помолитесь за меня. 4 или 5 дней взывал Богу, лежал и взывал Богу. И я говорю, Господи, я знаю, ты живой, я знаю, ты все равно меня можешь исцелить. Я потом братьев позвал, завтра все улетают, я не могу. Жена ничего не знает, звонят, как дела, я говорю, все хорошо. Ну, чтобы не переживала. И я говорю, братья, помолитесь за меня, я знаю, Бог сильный, потому что это не раз было. И я встал на колени, я уже мог встать, и... Они меня помазали елеем, помолились за меня. И в этот момент, когда они молились, я внутри ощутил горячее, теплое. Я поднял руки и полностью исцелен был. И эту ночь я спал как ребенок, на боку, на животе. Это вообще, 5 дней на спине лежал.
5: Вообще никакой боли.
6: Да. Вот такое бывает. А было, у меня жену мою молились, мои 8 лет. Со спиной после одного ребенка, не спиной, МРО, как вот этот укол давали. Угу. И там повредили что-то. И я ночью просыпаюсь, ее нету. Я выхожу в зал, у нас камин там был, лежит на полу, потому что она была жесткая. Ребенок рядом скрученный. Это было очень больно видеть. Я говорю, Господи, я знаю, ты верен, я знаю, ты меня проводишь, это мы должны, я все равно тебя буду благодарить, все равно буду молиться. И за жену мою молились, она, у нее потерялась вера, конечно, она уже не верила, что получит исцеление, я должен был ей говорить, нет, стучащему отворят, ищущий найдет. Я ей говорю, все равно Господь тебя исцелит, будем молиться, все равно тебе станет лучше. Мне даже говорили, когда у меня спина болела, это жало в плоть. Я говорю, нет. Если Господь мне, как Павлу, скажет 3 раза, говорю, я перестану молиться. Мне Господь не говорил, я знаю, что Он исцеляет. И я помню один момент, когда жена моя 8 лет уже болела, у нас дома была молитва, и она стояла на кухне. И последняя заканчиваемая молитва за нужды была. И я ей показываю, идем. Она говорит, нет, уже не верит. Я говорю, идем. Она говорит, нет. Я говорю, идем. И она уже пошла, встает на колени, Бог ее исцеляет полностью. 8 лет. 8 лет, она не могла...
5: То есть, Юра, исцеляет это вот до и после?
6: Да, до и после. Она каждую, вы любой момент спросите ее, спина болит, она скажет да. Она ночью, у нее иногда отнималась одна нога, то она на костылях до туалета. Иногда я ей помогал носить ее. Это исцеление полностью, забыла про это, встала, пошла ребенка поднимать, спал нормально, стала и все. Да, вот такое. Ну, это не просто так, это занимает время.
5: Заключалось в том, чтобы при любых обстоятельствах не колебаться, что Бог контролирует ситуацию, что Он все знает, что Он силен поменять, когда посчитает нужным, да. И потом благодарить Его за такой путь.
6: Да, за все благодарить Его.
5: Юрий, я знаю, что отдельная страница в твоем служении, в вашем стане и служении, занимает вот эта история с Мексикой. Что это было и когда это было?
6: Да, в 2014 году мне доверили служение в Мексике, а Господь во сне открыл нашему епископу Петру город. Они на Гугле нашли, где этот город, заехали туда, и потом меня поставили ответственным за этот город. И там еще ничего не было. И вот мы приехали и думали, как начинать здесь служение, никого не зная. И Господь познакомил с мэром города, так интересно. Она христианка оказалась, и у ней правая рука, человек, его звали Луис, но он управлял всем, это он ответственный был. И они, когда мы к ним пришли в офис, Господь сошел своим присутствием, они увидели, что мы христиане, они тоже верующие, и они сказали, что Господь вас послал нас сюда, и мы готовы для вас сделать все, что надо. Мы говорим, хотим делать евангелизации, детский дом здесь, церковь начинать, реабилитационный центр. Они говорят, вы наш ответ от Бога. Она, кажется, об этом молилась. И вот так меня поставили ответственным, и я начал потихоньку там служение. И одну евангелизацию, которую мы делали, там на то время мэр города, его очень сильно охраняли, потому что там наркобанда, Gulf Cartel, и местное государство прислали войска туда, и они воевали между друг другом. И...
5: Вот этот картел и, да. И официальная власть.
6: Официальная власть. Солдаты, это хаммеры вот это, с пулеметами, что вертолеты. Да, мы, когда туда приехали, мы оказались, оказывается, первые евангелисты за 20 лет. Туда боялись ехать. И там не разрешалось евангелизировать. Мы не знали. Запрещено.
5: Кем запрещено?
6: Местным государством. Потому что местное государство все с картелом было связано. А сейчас, что когда нас Господь туда послал, получилось, христианка стала мэр, и запустили войска воевать с картелом. Им не до нас. И в это время нас Господь туда. А мы ничего не знаем, как Господь послал, приехали. И вот это первое делаем евангелизацию. И на эту евангелизацию приезжает мэр города. А когда он приехал, он как ездил, у него два SUV, в какой-то из них он сидит, и с ним солдаты. Потом где-то еще три или четыре трачка, в каждом траке с пулеметами, солдаты, впереди и сзади. И когда они подъехали, приехали новостя, они обкружили это место все, и мэр вышла на сцену, они сценку сделали такую, и где-то около 500 человек было. И она сказала слово, и она сказала: мы полностью даем право вот этой Gadwa Provide Association, да, мы им даем право делать евангелизацию. А мы не знали, оказывается, нельзя было. И она нам разрешила на публику, на все новостя, все узнали про нас сразу, что мы, оказывается, здесь евангелисты, и нам разрешается.
5: Официально
6: разрешается. И мы говорим: а можно за вас помолиться? Они говорят: да. Мы за них помолились, они приняли это. И потом вот этот человек, Луис, он говорит мне, подошел, говорит: а, Юрий, можешь сегодня вечером ко мне подъехать в офис? Мы приезжаем в офис, и он говорит: я увидел, что вы не приехали сюда деньги делать. Я увидел, что с вами Бог. Вот, говорит, ключи от здания, и он лично свое здание подарил нам. И сейчас до сих пор уже, мы там около 11 лет, до сих пор там центр реабилитационный, и церковь там, в этом здании. Наверху центр, нанизу это. И также в дальнейшем, через года два, он нам подарил еще землю, где-то 2 акра для детского дома.
5: Удивительно, но на этом противостояние не закончилось.
6: Нет. Нет, я 3 раза был под пистолетом там от наркобанды. Один раз, ну, они так, мы проезжали, там блокировка была ночью. Ночью лучше там не ездить. И они так нас провожали с автоматом, как бы неприятно было, но это такое. А один раз я ехал, мы евангелизации делали, и я ехал на машине, а сзади меня дочка моя была в другой машине, ей 12 лет только было. И меня картел загнали, и на меня поставили пистолет.
5: Юр, проясни для тех, кто плохо понимает, что это значит картел, что на них нету права, что это же, ну, как бы это конкретно преступная группировка, или это даже не группировка?
6: Это, знаете, как примерно рассказывают, в 90-х, 91-х в России там вот управляли банды или кто там, мафиозы, авторитеты. Вот примерно там вот так. Они управляют всем. И полицаи, и сейчас обратно и мэр, и все. Все ими связано, все люди. Да. И
5: то есть есть как бы официальная власть, да?
6: Да, да, да.
5: А есть неофициальная, но более управляют. Даже сильная, которая управляет официальной. Есть формальная верхушка, да?
6: Да, да, да. Да. Там очень все связано, очень так. Ну, я могу пару примеров рассказать, как они
5: работают.
6: Да,
5: я хочу, мне хочется понять саму структуру. Получается, то, что вы говорили с официальным мэром, для них это ни о чем.
6: На тот момент было. Потому что это был, а их охраняли, они не дружили с ними. Они были христиане, а это нет. Видите, картел, который сейчас там, они поклоняются духу смерти, Санта-Муэрта. Это их не бог, это их не... Он как бы, они верят, что он управляет жизнью, может забрать, может это их не охрана, и все. А сейчас они знают, что есть другая сила тоже. Почему они знают? Почему вот с их банды, если выйти, ты еще как-то можешь перейти в христианство, и они тебя будут проверять, если ты действительно стал верующим или нет.
5: У тебя были какие-то встречи с этими людьми? Они чего-то хотели, они что-то объясняли, вы о чем-то договаривались, или у тебя не было никаких пересечений?
6: После вот этих всех моментов прошло несколько времени, года, наверное, 2, и они пришли нам в центр. У нас был миссионерский дом. И там где-то около 7-8 миссионеров служили с Америки, наших миссионеров. Они пришли и говорят: где тот ответственный? А это был я на то время, мы сейчас проект имеем. Я здесь в Сакраменте у вас жил еще. И они говорят: он в Америке. Они мне дали 2 дня, чтобы я прилетел. И когда прилечу, чтобы позвонил им, они скажут, где встретиться. И чтобы я был один, без полицаев, никому не говорил. И они сказали, если он не приедет, они показали, они быстро очень разбираются, что тогда мы разберемся, они могут тогда убрать людей. И я был у вас на здесь Big Trees Camp Site, я получаю этот месседж, посмотрел, говорю: Господи, как быть? И внутри как бы такое, я ни голос, ничего не слышал, но пришла смелость, утверждение, надо ехать, а кто поедет? Я не могу подставить всех там, я ответственный, значит, Господь хочет. Я прям там на месте покупаю билет на следующий день. И это была суббота. В воскресенье я иду на собрание у нас.
5: Таня как реагировала?
6: Я ей не сказал.
5: Ты не сказал жене?
6: Я ей сказал, что я еду встречаться с начальством. Она подумала, что с мэром надо встретиться, как всегда. Потому что мэр уже нам и землю давал, и встречался со мной, и молиться просил. Но я ей не сказал. Она бы не отпустила меня. И я только сказал братьям в церкви, служителям. И был воскресный день, вот после собрания мне надо улетать. И я сижу и говорю, Господи, ну я переживал. В этот раз я очень переживал. Я знаю, как они работают, очень много знаю. Потому что у нас в реабилитационном центре 80% на то время было от картела люди. Они мне открывались, они мне говорили, я с ними молился. Я много знаю. И это я знаю, как они работают, это не шутки. И когда я это сидел на собрании, я говорю, Господи, утверди меня, помоги мне. Я открываю Библию, 42 глава, 5 стих Исаия. Начинаю читать, что там Господь говорит о своем величестве, о своем силе, что Он землю ни на чем повесил, Его дух ходит по земле, и Он дает дыхание народу. И говорит, буду тебя держать за руку. А потом 8 стих говорит, что не отдам свою славу никаким истуканам или идолам. А они именно идолам поклоняются. Мне был четко ответ, то, что мне надо было. Я укрепился, прилетел туда, взял переводчицу, тоже Господь ее освободил, она с нами до сих пор трудится. И позвонили им, они мне сказали, куда приехать. Я приехал туда. Они хотели, чтобы еще был человек, который отвечает у нас за центр мужской. Я его с собой еще взял. Они сказали, один человек, но я его с собой взял. И переводчица, мы трое поехали. Приехали туда, на то место. Были такие высокие, где-то фитов 10, это 3 метра примерно, да, с чем-то по-русски. Ворота же черные. Я постучался, открывает мужчина и говорит, ты Серж, Ларри, это называют миссионеров, которые там служили. Имена даже знали. Я говорю, не, я Юрий, который ответственный. Он говорит, окей, только ты можешь зайти. Я говорю, мне надо переводчица. Он говорит, тогда подожди. Закрыл дверь, ушел обратно, ворачивается, окей, ты и переводчица можете войти, другого не пустили. Я ему дал ключи, он нашел машину. Мы зашли туда, такой небольшой зал был. И человек примерно 20 там уже сидело. И я смотрю, они некоторые потеют, некоторые переживания. Я понял, что что-то здесь не то. И впереди была кафедра. Еще минут 15-20 мы посидели.
5: Зашел. То есть с тобой никто не разговаривал?
6: Не разговаривал. Мы все сели, сидят, сказали мне, куда сесть.
5: Чего-то ждут.
6: Завел нас человек и сказал, сядь вот здесь, и все. И мы сидим и что-то ждем. И заходят два человека, один встал за кафедру, а другой так сбоку вот так и за всем наблюдать. Я не сразу сказал, что мы с наркобанды, мы собрали вас, чтобы сказать вам правила, которые вы должны исполнять. Они уже обратно взяли все в оборот, свой мэр, все, у них все обратно.
5: То есть кто эти люди, кроме тебя, вот эти за столами?
6: Это они собрали местных пастырей. Вот те, так, кто отвечают за эти детские дома, mm-hmm, и еще за центра реабилитации. Вот это троих собрали, самых главных. И когда он начал говорить, он сказал все детали. Он рассказал, как они работают, что вот эти даже, которые окна моют, это люди там в Мексике, если вы встречались, окна, это тоже их люди, у них все позиции, все занято. И когда он все рассказал, что мы им весь должны отчет давать, сколько членов церкви, если кто-то приехал, все. В любой момент они должны, например, он сказал, едете ли вы в какой-то район забирать человека на программу. Вы должны нам сообщить, в какой район вы будете ехать, на какой машине, в какое время. Потом, когда заберете человека, прислать его фотку, и если есть айдишку. И мы в любое время можем прийти проверить ваш центр, церковь, всех членов церкви. Все им надо, весь отчет. И когда они закончили говорить, и вот это, который в углу стоял, я только один белый человек там, он так на меня посмотрел и говорит, эй, do you have something to say? У тебя есть что-то сказать? И я говорю, я хочу с тобой поговорить лично. Оно, Алекс, просто через меня вылетело. Я сам испугался, что я сказал. И он говорит, хорошо. Взял всех, выпроводил. Все сказал, поняли? Исполняйте. И поставил так два стула перед собой, прям рядом. Они двое сели и говорит, садись. Я с переводчицей сел. Он так на меня посмотрел, что ты хочешь сказать. И когда в этот момент, когда я уже туда ехал, я уже семье сказал, я всем позвонил, сказал, я еду на такую-то встречу, молитесь за меня. То за меня церковь молилась, все молились, наши миссионеры все молятся. И в этот момент, когда он мне задал вопрос, и я открыл уста, На меня сошла такая сила.
5: Какой он вопрос тебе задал?
6: Он сказал, what do you have to say? Что ты хочешь сказать?
5: Что ты хочешь сказать?
6: Да, и когда я это открыл свои уста, на меня такая сошла сила, помазание, я сам себя слушал. Я говорю, я знаю, кто вы такие, я знаю, как вы убиваете людей, я знаю, как вы похищаете. Я не сюда не приехал, чтобы это... Ну,
5: Господь ты говорил по-английски послал. Или через переводчик?
6: По-английски, у меня переводчица все переводила. Они немножко понимают английский. И она все равно переводила меня. И я говорю, Господь послал, чтобы вашим людям помочь. Она как подлилась вот так. И они вот так двое как так сжались и вот так сидели, махали. Такая власть пришла и сила Божия. И на тот момент я дошел до одного момента, где я говорил, вы хотели, ну, нас хотели похитить одного человека. Господь вступился, не получилось у них. Я дошел до этого момента, и он поднимает глаза и говорит, смотри на меня. С сегодняшнего дня, говорит, вас никто не тронет. Если я это сказал, оно так будет. Я второй после главного. Я говорю, но то, что вы требуете от нас, это too much. Это сильно много, этот отчет. Он так мне говорит, brother, вас это не касается. Говорит, что ты, говорит, если ты хочешь что-то нам сказать, то, пожалуйста, скажите. Ну, говорит, я попрошу тебя две вещи. Он сказал, наклейте наклейки вашей миссии на ваши машины, чтобы мои люди знали, что это вы, и не трогали вас. Второе, говорит, когда вы делаете евангелизации, они, кажется, все знают, вы пришлите мне schedule,
5: расписание,
6: где вы будете делать, в каких районах. Потому что у меня за каждый район отвечают люди, чтобы я мог им сказать, и они вас не трогали и охраняли. Я говорю, хорошо. Что он еще сказал? А, он еще сказал, и говорит, если тебя, вот мне, говорит, лично паспорт это код или как там, если тебя хоть кто остановит, полицай, кто бы это ни был.
5: Даже полицай.
6: Да, любой. Говорит, вот а код, говоришь, тебя отпускают. Если нет, вот мой личный телефон. Позвони мне, мы разберемся. И я оттуда, когда вышел, я говорю, Господи, как ты велик. Это у меня еще раз так вера так укрепилась, что Бог управляет ими. И до сих пор они нас не трогают. Нам приходилось пару раз им позвонить.
5: Обращались в экстренных ситуациях, да?
6: Ну да, у нас машину один в центре угнал, а нам наклейка вся. То мне братья звонят, говорят, что делать? Я говорю, позвоните, скажите просто, у нас машину украли, такую-то, и все. Ну, они, конечно, спросили, кто. И полицаям мы сказали, что машину украли, это ничего, бесполезно. Как только им сказали, на второй день его нашли, этого человека. Да, ну, я дальше не буду говорить, что с ним случилось. Да, ну, и один раз мы звонили в церкви у нас у одной женщины, племянницу, похитили девчонку, и нас попросили позвонить, то мы позвонили, сказали, у нас в церкви такая девочка пропала. Он говорит, я сейчас перезвоню. Перезвонил, говорит, да, она с нами, и отпустили ее. Да, слава Богу. Да, слава Богу. Ну, как бы не трогаешь их, они тебя не трогают, мы нормально, мы много беженцам могли помочь через это. Они к нам приезжали, говорили, смотрите, вы на них деньги не делаете? Мы говорим, нет, потому что это наш бизнес, вы забираете. Такси, знаете, с аэропорта довезти.
5: Ты имеешь в виду, вот эта волна, вот, связана с войной в Украине, да, когда много людей
6: с Украины,
5: бегут потом... через Мексику.
6: Да, да, да,
5: и
6: да.
5: Что? И что им от этого? На чем они зарабатывают? Местный картон?
6: С аэропорта довезти до границы, это их люди. И мы у них забираем работу. А мы на аэропорте встречаем, везем на свою базу.
5: Без денег,
6: на границе,
5: помогая
6: без
5: людям.
6: Без денег, помогая. Они нам приехали и сказали, если мы узнаем, что вы на этом деньги делаете... Я вот точно забыл, или 200 с чем-то, или 300 с чем-то тысяч будет выкуп за одного человека. Да, мы говорим, нет, мы помогаем, все, они говорят, хорошо. И потом мы взяли уже, хотел, нам один вот этот мэр дал свой хотел, там 4 этажа, 7 с чем-то комнат. И мы помогали беженцам, брали их туда, а потом через границу. И нас никто не трогал. Они знают нас очень хорошо, знают. До сих пор. Слава Богу, мы можем трудиться. Третий центр уже строим там. Да. Да.
5: Юра.
6: Приезжайте. Сейчас нормально. Как бы днем нормально.
5: Сколько тебе лет?
6: 44.
5: Сколько, получается, лет ты вот в таком ритме?
6: Больше 10. Где-то лет 12.
5: Были мысли, ну, как-то выпрыгнуть из этой колеи, потому что, ну, это на износ, это по краю. И физически, и эмоционально, и семья. Было искушение вернуться в нормальную жизнь.
6: Да, было. Было в Тексасе, я даже закрывался, потому что были какие-то непонятки, на тебя восстания, наговоры, вот это все, проблемы. Я закрывался в комнате, и я прямо говорил Богу. Вот Богу интересно, ему нравится, когда ты говоришь ему от сердца, как есть. Я говорю, Господи, мне охота сейчас все бросить. Я не хочу служить. Но я знаю, это неправильно. И я не хочу возвращаться назад. Я все равно буду идти вперед, помоги мне. Я не хочу это оставить. Я не хочу тебя потерять. Да. И я даже так

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Blue.
1: В жизни меня Господь очень сильно в этом утвердил, если ты служишь Богу, намного больше, что Бог делает в твоей жизни, намного больше Он тебя хранит, намного больше ты избежишь беды и всего. Но я это на тот момент не понимал. Я помню, когда мы уже переехали в Техас, и 3 месяца там прожили, мы никого не знали, жене моей скучно. И я ей, как строитель здесь, всегда обещал внутри кухню переделать, и так никогда не переделал. Переехали туда, я говорю, вот теперь давай, как ты хочешь. И она как мне начала с Pinterest, такая программа, приносить мне картинки, как она хочет. Пришлось мне всю кухню разобрать, все убрать, и первый этаж, и пыль, грязь. И в этот момент меня вызывают в Орегон, там, библейскую школу, преподать класс. И также в центр мы начали тоже ремонт, в центре. А на тот момент я только один, который знал construction, стройку. Помощники-то братья в центре были, но надо было показывать, как делать. И меня звонят, я говорю, ну, извините меня, потому что, я говорю, у меня сейчас дома ремонт, в центре ремонт, и еще поездка в Мексику, Матаморос. Я говорю, и еще сейчас в Орегон ехать? Она говорит, а уже некому, у тебя такая тема как раз, надо, чтобы ты приехал. И я говорю, хорошо. Поговорил с женой, она говорит, езжай, центр, говорит, езжай, мы подождем. Я прилетел туда, первый день преподал, и утром просыпаюсь в комнате, я один был, я сел и говорю, Господи, я чувствую, как будто я как предал свою семью, сейчас центр, я здесь чистенько такой, типа учитель, а они в грязи, там у меня жена жарила, знаете, как кушать, кемпинг такой для отдыха такой на газе, вот, потому что не было ни печки, все поубирал, я всю кухню разобрал, ремонт, и в этот момент приходит ко мне Господь, вот так рядом. Я его лицо не видел. Я полностью ощущал, я видел, что как Господь рядом. И я ему задаю этот вопрос в уме. Я даже еще не открыл рот. Он мне отвечает. Мы так разговаривали. И он говорит, а помнишь, когда я призывал тебя в Мексику? Меня Господь за Мексику я переживал, потому что я когда новостя прочитал, перед тем, как ехать в Мексику, я увидел там похищение, это. То я чуть переживал. Господь мне проговорил тогда, не бойся. Если будешь мне служить, я буду детей благословлять, благословлю твою жизнь и все такое. Я говорю, Господи, помню. И он напоминает один момент. Это было дома. Моему Сэмику было 6 месяцев. Он играл в плейрум, она его посадила, подложила, чтобы он так не падал. И сама пошла посуду мыть. Моет посуду и слышит внутри голос. Беги в плейрум. Она это мне рассказывала. Она бросает все. Забегает в плейрум, а он уже на полу лежит и синий, и дергается. Она в больнице работала, знает это все. Она его хватает, палец в рот, и когда нащупала там что-то, она вытаскивает. Это резинка, женская такая волосатая резинка. Он ее проглотнул, она застряла здесь. Она вытащила, и он начал дышать. И мне Господь говорит, это я его спас, потому что ты трудишься для меня. И второй момент, это был уже в Техасе. Мне приехали, я красил уже стены, и приехали 2 служителя мне помочь. Прилетели из Сакраменто. И мы сидим, кушаем, жена накрывает на стол. И она говорит, потом я смотрю, она исчезла. А она потом рассказывает мне. Говорит, когда я вам накрывала на стол, я слышу голос, ищи Сэмми, обратно того же сына моего. А ему уже 3 года было. Она посмотрела на бассейн, забор все закрытый. Дальше накрывает. И слышу второй раз голос, ищи Сэмми. Она оставляет все, выбегает на выходит на улицу, берет шланг и начинает кусты поливать. И сама себе задает вопрос, а зачем я их поливаю? И в этот момент у меня стояла черная машина SUV на улице, жарко было. И машина сделала пип-пип, вот так сигнал немножко. Она бросает шланг, подбегает к машине, а он стоит на переднем сиденье.
2: Мальчик-сын.
1: Мальчик-сын, 3 года. Он понимал уже. Стоит на переднем сиденье. И в стекло смотрит, и вот так просто, вот так бил в стекло уже. Теряет сознание, начинает. И она раз, машина закрыта. И она говорит, Сэмми, нажми сюда. А он уже не реагирует. И она здесь паника, она как закричит. И моя дочка забегает домой и кричит, папа, ну я понял, что что-то случилось. Со мной 2 пастыря, они свидетели были. Я выбегаю на улицу, хватаю, ну открываю машину, я его взял. И вот где я его не взял, он весь горячий. И он весь потный был. Я ему дали бутылку, он начал пить. Мы поблагодарили Бога, что он живой остался. И мне Господь говорит, там в комнате, и это я его спас, потому что ты трудишься для меня. И так потом, так все быстро.